Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: тебе очень рад.
1: Привет, дорогой, здравствуй. Раз мы все собрались на земле здесь, значит, все началось классно. Пленки на съемку у нас немного, всего на рубль. Режиссеры группа давно на месте.

0: Наша реклама. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Фонотека на нашем радио.
1: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Наше. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: Наша реклама.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам стартуем ровно в 19. Подруливай! Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Идея была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации.
0: В любом месте, в удобное время.
1: Подкасты на наши.ру.
0: Наши. Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
3: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыс, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на наши.ру. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

падающих звезд, одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на себя и

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил об изменениях в расписании авиарейсов из-за ограничений на полеты. По данным онлайн-табло, были задержаны 17 рейсов, отменен вылет 4 самолетов. Задерживается вылет рейсов, в том числе в Оренбург, Челябинск, Владикавказ, Астрахань и Москву. Отменены рейсы в Бишкек, Калининград, Якутск и Апатиты. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в Пулково около 2 часов ночи. Они длились 2 часа. Над регионом сбито 18 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Губернатор Ленобласти Александр Дроздянко сообщил, что в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. Минобороны России призвала жителей Киева своевременно покинуть центр города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство. Министерство заявили, что российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы. Минобороны напомнила, что до сих пор Москва воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на то, что такие возможности имеются. Ранее Минобороны по решению президента Путина объявила перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8 и 9 мая, а президент Украина Владимир Зеленский объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Правительство изменило правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Теперь практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. До сих пор на сдачу практического экзамена после прохождения теоретической части отводилось до 6 месяцев. Кроме того, экзамен может быть прекращен в случае использования средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Следующую попытку можно будет повторить через год. В Совете Федерации выступили с инициативой сократить новогодние праздники. Идею предложил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями, передает РИА Новости. А в России набирает популярность сонный туризм. Как сообщает Ассоциация туроператоров, граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новую тенденцию высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Турист с запросом на качественный сон выбирает уединенный объект размещения на природе, где можно высыпаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Однако условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4- и 5-звездочных отелей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 5 мая, 05.05.2026. Вот такая красивая дата. Можете, пожалуйста, жениться. Я не знаю, многие, наверное, так и делают.
2: 07.07.
1: Да, и мы приветствуем вас с этим прекрасным летним практически днем. Сегодня будет в Москве до 26 градусов тепла. Пора уже. Пора. Я смотрю, утром иду, люди идут, некоторые даже в пуховиках. Надо не бояться смотреть правде в глаза. Раздевайтесь. Будьте со стержнем. Люди, вот, которые ходят в пуховиках, у вас что, ну нет стержня? Разденьтесь. Не несите тепловой эффект в нашу жизнь. Парниковый. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Вот Александр разделся, сегодня в шортах уже пришел на работу после вчерашних 26 или сколько там было. Берите пример.
3: Я что, Сашка, молодец, доброе утро. Я вылезла из машины, он идет такой красивый, шорты, значит, это розовая его футболочка, солнечные очки, подстригся на выходных. Идет весь такой моднявый. И вот, значит, пришел весь такой роскошный, красивый мужчина, и мы обсуждали с ним навоз, извините, вот прям вот до эфира. Я вставлю свои 5 жирных копеек. Потому что, естественно, начался дачный сезон, понимаешь?
1: Вот я говорю, все, что...
3: И даже такие модные люди.
1: Я говорю, все, что вне эфира, не надо нести в эфир. Ну зачем ты про навоз?
3: Почему?
1: Ну,
3: ты знаешь, какая-то близкая многим тема, Саша. Сейчас ты что, просто... это же сейчас просто тема номер один.
1: 250 рублей
4: Сашкину,
1: мешок.
4: Сашкину его всю модность убила. Значит, расхвалила его и
3: ну,
4: потом
3: это в этом был смысл.
4: Навозом немножко присыпала.
3: Да, присыпала. Нет, ну ведь это же, согласитесь, он говорит, какой, говорит, Янка, ты покупаешь? Спросил он меня. И понеслась. Друзья, ну, мы надеемся, и вам близка эта тема.
1: Господи, я все о вечном, а ты вот
3: о навозе. Уж более вечно, чем вот. Вот это вот, понимаешь?
1: Ладно, друзья, всем прекрасного настроения.
3: Да,
4: мы начинаем, если хотите с нами пообщаться, наше.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Каждую среду до 13 мая. В сети ресторанов «Брассери Ламбик». Пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли. Салат с хрустящим цыпленком. Тако с уткой по-пекински. Свиные ребрышки в глазури барбекю. Говядину по-фламандски. И другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов на lambic.ru. 18+.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
7: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
8: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
7: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
8: Наше. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 20 минут в столице.
3: Мы с этого начали, Саша сказал, что сегодня 05.05.26, и возможно кто-то в ЗАГСе уже, или по крайней мере собирается в ЗАГС, хотя существует, ну, мне кажется, больше у наших бабушек и родителей, такая примета, что в мае расписаться, это значит всю жизнь маяться. Хотя многим это не мешало.
4: Да, было такое, говорили.
5: Красивые. Знаю несколько пар, которые поженились в мае, живут счастливо, и все у них чудесно.
3: У меня родители, что все это предрассудки. В мае...
4: Ну, вы не знаете, может быть, они маются.
3: Женились. Ну, я надеюсь, что все-таки они счастливы. Красивые числа для многих людей давно стали не просто совпадением, а почти личным талисманом. Вот такую новость я нашел. Кто-то специально выбирает дату свадьбы 05.05, 08.08, 12.12. У кого-то зеркальные числа, там, 24.02, 24, 25.05, 25, чтобы красиво смотрелось в документах, на кольцах и в семейной истории. Кто-то охотится за автомобильными номерами с повторяющимися цифрами. Не знаю, можно сейчас это сделать или нет, продаются ли номера, но, тем не менее, раньше был целый бум по этому поводу. Для кого-то важен номер квартиры, этаж, номер телефона. Тоже одно время вот эти красивые номера телефонов стоили каких-то приличных денег. Банковские карты, билеты на самолет и даже место в там, кинотеатре, в зале на концерте и так далее.
4: Совсем сбрендили.
3: В поезде.
4: Сбрендил наш народ.
3: Если есть выбор, когда вы сами выбираете себе место, многие выбирают там счастливое число, и это не всегда связано с удобствами. Не у окна, например, а просто вот счастливое число. Если мы говорим про поезд или самолет. Отдельная история сейчас – это день рождения ребенка. Если есть возможность выбрать дату, некоторые родители действительно обращают внимание не только на медицинские показания, но и на то, как эта дата будет выглядеть в паспорте, там, в свидетельстве о рождении.
4: Который будешь открывать только, и то не ты, наверное.
3: Психологи объясняют это просто. Красивые числа создают ощущение порядка, удачи и особого смысла. В мире, где много происходит случайного, человеку приятно думать, что хотя бы некоторые даты и цифры в его жизни сложились красиво. Хотя, говорят психологи, хорошее красивое число не гарантирует счастье.
4: Но вообще полагаться только на числа... Я не знаю. Не, вот эту всю историю с красивыми номерами в любом аспекте жизни, да, свадьбы, там, мотоциклы, автомобили, квартиры, я про все это слышал. Я к таким людям всегда не то что относился настороженно, я просто не понимаю, зачем им это надо. Вот когда говорят, что для семейного архива, вот я даже сейчас, честно говоря, не вспомню, когда семейные документы архивные что-то там открывались и так далее. Где это тешит тебя, я вообще не понимаю, в какой области.
3: Ну вот наш коллега...
4: То есть автомобиль я еще могу понять, что его как бы видят люди, наверное, кто думает, кто такой же замороченный на красивых номерах. Но вот мимо меня проедет красивый номер, для меня ну как будто муха пролетела.
3: Ну, есть там в арабских странах, например, там в Эмиратах целый культ этих автомобильных номеров, если я правильно понимаю. Чем меньше цифр в твоем автомобильном номере, тем дороже он стоит. И... Ну, там это традиция у богатых людей.
4: Но мы же не в Эмиратах.
3: Нет, я сейчас говорю вообще про всех людей, не только про нас. Но мы не в Эмиратах, но при этом одно время у нас там 3 семерки, 3 единицы или зеркальные автомобильные номера были очень популярны, и люди платили за это огромные деньги. Кому-то случайно выдавали такие номера, а кто-то платил за это деньги. И вот, возвращаясь к квартирам, наш коллега несколько лет назад брал ипотеку, и был выбор по одной и той же цене на разных этажах разные там номера квартир. И он, ну, при этом площадью у квартиры одна и та же. Там. И ему важен был не вид из квартиры, а важен был номер этажа, и, соответственно, номер квартиры. Мы еще тогда крутили у виска, зачем это? Ну вот.
2: А какой ему номер нужен был?
3: Чтобы семерка была в этаже, там 27 этажей, по-моему, в доме. И, ну, вот.
2: Семерка в этаже, это сильно.
3: Да, там и был вариант седьмой.
5: Семнадцатый.
3: 27-й. Ну, 27-й не рассматривали, 7-й, 17-й. И также квартира. Я сейчас не помню уже, там какая нумерация была, но тоже, чтобы была семерка. Я говорю, а вот, может быть, вид из окна, там какие-то другие вещи более понятные. Он говорит, нет, вот мне так будет комфортно. И купил квартиру на 7-м этаже. Семеркой в номере.
5: Я доверяю выбор чисел небесам.
2: Не, наверное, если ты сам выбираешь квартиру, наверное, когда тебе дают, что случается редко, то
5: я выбираю планировку.
3: Я не знаю, когда дают квартиры и кому их дают.
2: Дают.
3: Но я предлагаю обратиться к нашим слушателям, как у вас с красивыми числами в жизни. Может быть, вы также заморочены. И, пожалуйста, с примерами пишите, рассказывайте. На главной странице сайта есть две ссылки на два бота. Выбирайте любой, который вам нравится. Пишите нам, почитаем ваши сообщения через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507. 21-16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит. Вам линия автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Да, о счастливых цифрах мы заговорили, и вот что вы нам написали. Касательно магии чисел. У меня день рождения 1 января, а у моей супруги 1 июня. Наверное, это точно магия чисел и судьба. После знакомства с девушкой, которая в результате стала моей любимой, я начал верить в эту магию чисел, все же в этом что-то есть. Желаю всем любви и такой же судьбоносной магии. Ну, такая условная магия. 1 января у вас, 1 июня у нее.
2: Ну, согласен.
4: Начало года, начало лета. В школьном журнале с 1 по 9 класс был под номером 13 всегда. Потом 10-11, другой состав класса, количество учеников. Но в журнале я снова 13-й. Пришло время института. Совершенно другие люди, фамилии, регионы людей. В журнале успеваемости я опять 13-й. Руслан из Вологды.
3: 20 лет назад я предположить не могла, что рожу 05.05.2006, но со временем понимаю, что это действительно очень красивая дата. Неважно, какой год. Доченька, с днем рождения тебя, моя звездочка.
4: А меня преследуют цифры 3 и 1. Поздравляем. То автобусы до дома с этими цифрами, то билеты с 13-м местом. Раньше в поездах часто попадали, сейчас-то выбрать можно. Родилась 31 числа. Ждала от 33 лет и 31 года чего-то хорошего. В итоге было тяжелее, чем обычно. Но номер квартиры достался 64-й, этаж 8-й, подъезд 1.
3: Мой хороший знакомый купил машину и получил номера У-749НР. Через год его сын купил машину и получил номера Р-947НУ. Теперь у него во дворе стоят две одинаковые машины с зеркальными номерами. Ну, так можно, знаете, притянуть любой номер.
4: Ну, посмотри, они на самом деле отзеркаливают полностью. Ну, прикольно же.
3: Да не у некоторых начинают
2: если
3: складывать
2: вместе,
3: номера.
2: Если вместе стоят.
3: Среднеарифметическую высчитывать и так далее.
4: Если когда, вместе, если вместе. Ну, так про это же и речь.
3: Когда первые три внука у подруги родились 13 числа, у меня уже тогда закрались подозрения. А когда четвертый родился 22.02.2022 в 2 часа дня, я уже не сомневалась, что они запрограммированы. Только не знаю, кем. Пятая внучка родилась уже скромно, в день рождения прабабушки.
4: А зато как, видите, какой подарок прабабушке.
2: Как
4: история про красивые цифры, даты и номера, как мне кажется, это пережиток прошлого года, когда люди пытались таким образом показать свой статус и значимость. У меня день рождения 13 мая. Когда этот день выпадает на пятницу, все почему-то ждут какой-то мистики от этой даты. А меня это просто забавляет и вызывает улыбку.
3: Дату на свадьбу долго выбирала уже бывшая жена. Как вы поняли, это делу не помогло. Лично мне числа ничего не значат. Жил в доме номер 7 и квартира номер 7. Но телефон 670-567 был. Вообще не гонюсь за цифрами. А что красивого в 670-567? Две семерки?
4: Наверное. Покупали квартиру. Жена хотела на 7-м этаже без паранойи, просто хотела не сильно высоко, а я выбрал 11-й этаж без вариантов. Это мое любимое число. Играл всегда под этим номером, футбол, хоккей, и квартира была под номером 102. Но после того, как сдали дом, в нашей квартире поменяли номер, и стал 99-й. И все остались довольны. И я, и жена, 11-й этаж, квартира 99. Магия парных чисел.
2: Так, 7-й, говорят, что с 5-го по 7-й этажи самые такие козырные.
3: У нас с мужем свадьба была 3 сентября. Просто так было удобно. Не специально выбирали. Как же я задолбалась каждый год теперь прослушивать песню от своих друзей, которые нас поздравляют с годовщиной. Не смешно вообще.
2: Ладно, странно, что у вас друзья вообще годовщину помнят.
4: Ну, сложно не запомнить 3 сентября. Число нашей семьи 22. У меня день рождения 22 мая, у мужа 22 апреля. Познакомились 22 марта, свадьба 22 июня, жили в 22-й квартире. И все совпало само собой, кроме даты свадьбы. Выбирали специально уже.
3: Дата моего рождения 18.11.81. Если отзеркалить, получается 181-181. Официально брак зарегистрировали 06.06, а дочь родилась 09.09. Вот и не верь после этого в цифры.
2: Ну хорошо, вы верите в цифры, а дальше что? Что это приносит?
3: Сын родился...
2: Все, у кого удачные числа, это приносит вам удачу в жизни?
3: Но как минимум сегодня есть возможность поддержать нашу тему. У меня сын родился 07-07-07. Многие ехали жениться, а я рожать.
2: 07-го, да, 07-07. Еще 11-11-11.
3: Ну, потом было 08-08-08.
2: Да, 09-е, да.
4: Слушаю вас и поймала себя на мысли, что не помню точную дату свадьбы, 6-е, 7-е или 8-е. Посмотрела паспорт, 6 июля. В магию чисел не верю. А так у нас с мужем день рождения 22-го, у детей 24-го, 26-го и 28-го. Тяжело не запутаться.
3: Работал в автосервисе, и у нас была примета. Если клиент приезжает с госномером 888, то с ним точно что-то пойдет не так.
2: Так и было.
3: Пожалуйста, магия чисел.
4: А я, когда женился, стал жить у жены в квартире номер 222. С такими змеями там жил. А сейчас на машине номер 999. Сначала было солидно и модно, а теперь просто красиво.
3: Расписались с женой 13 сентября 2013 года. Причем это была пятница 13. В этом году отмечаем 13-ю годовщину. 7:41 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение про магию чисел, как вам кажется.
2: Папе дали квартиру от работы с номером 46. Потом он купил гараж с номером 46 не специально. Папы, к сожалению, нет. Но на кладбище он лежит в секторе номер 46.
1: Какая интересная.
2: Вот это магия чисел.
1: Магия чисел, да.
3: У меня знакомая родила сына 10-го, 10-го.

0: 2010-го. Игорь Иннокентьевич Инской. Мало того, что все десятки и все инициалы И, так еще и буква И 10 в алфавите. Буква И 10 в алфавите. Вот как, магия какая-то.
1: А еще у него на руках 10 пальцев. И на ногах.
0: Вообще.
1: Прикольно, да? Вообще, магия чисел.
0: Я родилась 7.07.78. Сложно представить менее подходящих людей, чем мои родители, которые хотели что-то подстроить. Просто так сложилось. В жизни никак не отразилось. Только шутки типа родители на год затормозили. Всем добра.
2: В магию цифр не верю, но проблема с запоминанием дат есть. Старший сын родился 02.12, средний 12.02.
0: Прикольно. А число...
2: Бабка может перепутать.
1: Рядышком тут, что?
0: Число нашей семьи 5. Дедушка родился 5 октября, папа 5 сентября, муж 5 ноября, а дочь 5 мая. Дату не выбирали. С днем рождения.
2: Матушка родилась 14 февраля, брат на Новый год, отец 9 мая 1945. А я 13 в пятницу.
0: Тоже прекрасно. Недавно купили участок. После получения свидетельства о собственности заметили, что дата присвоения кадастрового номера равна дате рождения нашего сына. Решили, значит, хороший.
2: Вот это, конечно, вы обращаете внимание на цифры.
1: Это
2: а как вам такое? Не знаю, что это значит, но сын родился 9, 10, 11 в 12 часов.
0: Прикольно. Немного не по теме. Мой муж жил в квартире 10, а я жила в квартире 48. И теперь мы вместе живем в квартире 10-48. Так вышло случайно, но вот такая вот игра чисел.
1: Вот это магия.
0: Прикольно. 10-48, да, а вместе в 10-48.
1: Соединились, понимаете?
0: Прикольно. Не выбираю числа, скорее они выбирают меня. Были адреса 2277, 111, 3333. Номера некоторых документов зеркальные. Сейчас зеркальный номер машины. Просто такой достался.
2: У меня 4 сына. Трое из них родились 5 числа. Со вторым сыном промахнулась 9 числа.
0: Переходили чуть-чуть, да?
2: Но зато действительно но удобно красиво запоминать. Ладно, давайте оставим красивые цифры. Сейчас 7.49, будет 7.50, если для вас это что-то значит.
1: Кадастровый номер посмотреть.
2: Да, Саш,
0: на всякий случай.
2: Там в сумме какое-то важное число для тебя.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов. Борисовское шоссе 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54. Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Ленобласти в результате налета БПЛА в Киришах начался пожар на территории промзоны. 3 человека пострадали при ночной атаке на Чебоксары. В Брянской области ранены 2 мирных жителей. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, возник из-за перехлёста проводов линии электропередачи. Такие предварительные данные о причинах возгорания назвал региональный МЧС. Пожар произошел 2 мая, потушить его удалось только на следующий день. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, 5 нежилых и надворные постройки. Власти пообещали людям материальную помощь. Роскомнадзор планирует потратить на блокировку VPN 40 миллиардов рублей. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков заявил НСН, что средства потребуются гораздо больше.
2: Сейчас идет речь практически о полноценном контроле за VPN-сервисами. Стоит это очень больших будет денег, сотнях, наверное, миллиардов рублей. А так, так или иначе, на 100% закрыть VPN-сервисы вряд ли удастся. Всегда можно что-то делать, но технологии действительно развиваются. Надо понять целесообразно, для чего мы закрываем VPN. Те, кто имеет финансовые средства, то как бы сейчас, даже в текущих условиях, когда это будет платно, он будет ими пользоваться. А те, кто находится в регионах, и, допустим, у них меньше денег, которые лояльны государству, зачем им обеспечивать закрытую такую шторку от VPN, я не понимаю.
1: Роскомнадзор надеется, что к 2030 году эффективность блокировки VPN составит 92%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу неизвестного солдата возле Кремля и встретится с президентом Владимиром Путиным. Как добавил премьер Словакии, на заседании Европейского политического сообщества никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него неопровержимых доводов. Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. По их словам, такая идея, цель которой восстановление океанических течений и смягчение климата Европы, не нова и вряд ли реализуема на практике, передают РБК. Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью 80 километров через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование опубликовано в журнале «Научные достижения». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 5 мая. Сегодня вторник. До 27 градусов обещают нам синоптики сегодня.
2: Кстати, дорогие друзья, если вы вчера не получали сообщение от вашего мобильного оператора, об этом, в принципе, все средства массовой информации говорят, что ограничение в работе мобильной связи и интернета, и даже СМС будет с 5 по 9 мая. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, ну, по крайней мере, эти три города анонсировали, но я думаю, что во многих городах будет подобное происходить. И, кстати, спасибо нашему слушателю, который напомнил, если у вас в регионе действуют белые списки, а не всегда вы можете через FM слушать радио или нет частоты в вашем городе, то есть приложение Яндекс.Радио. Оно новое, тестируется сейчас в бета-версии. И как раз, так как Яндекс в белых списках, можно слушать наше радио через это приложение. Просто Яндекс.Радио. Либо через приложение, либо через браузер. Находите там наше радио и вперед. Ну что, давайте кинопробы сыграем. Александр, что разыгрываем?
1: Разыгрываем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну и задание сегодня, как мне кажется, простое. Коротенькое, но очень легкое.
4: А дьявола тоже нет?
5: И дьявола...
6: Тише ты, тише.
5: Ну нет никакого дьявола.
4: Но это уж положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету.
6: Ну успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор.
1: Лукьянова, ты кто?
3: Я мужчина.
2: Понятно. Ну что, посмотрим, справитесь ли вы с заданием. Ждем пятый правильный ответ. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота, через которые можно с нами общаться. Сообщения бесплатные. Пишите. Один раз нужно свой номер телефона подтвердить. И потом можно играть с нами, писать наши темы. А пока ждем пятый правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Ленинградская. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГС 2077-3046-168-6+.
7: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
8: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на «Острове» в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Группа «Найл Шари» представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 15 мая в клубе «Урбан» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
10: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
9: Подробности на ресурсах группы «Найл Шари» 16+.
7: Открываем жаркий сезон. С 22 по 24 мая на территории бизнес-центра «Арма» пройдет грандиозный Russian Grill Fest. Лучшие гриль-рестораны, новинки барбекю-оборудования, мастер-классы, международный чемпионат и Village Fest с патио-зонами. Музыкальные хедлайнеры, группы «Жуки», «Биртман», «Рекорд-оркестр», «Манго-манго». Ждем тебя на Нижнем Сусальном, 5, строение 15. Программы и билеты на сайте Russian Grill Fest. Продажа билетов осуществляет ИП «Матрица» Сергей Владимирович. ОГРН 317-774-600-234-998.
11: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 8:15 в столице. Давайте еще раз послушаем задание.
3: Напомню, мы принимали 5-й правильный ответ.
4: А дьявола тоже нет?
5: И дьявола...
6: Тише ты, тише.
5: Ну нет никакого дьявола.
4: Но это уж положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету.
6: Ну успокойтесь, профессор.
7: Не могу понять, кого-то мне там напоминало.
2: Это я пыталась переозвучить Александра Адабашьяна, который играл Берлиоза в свою очередь.
7: Вспомнил на кого-то похоже.
2: Да?
7: На жену дяди Мити.
2: Потихоньку.
7: Ну что ж такое, да.
5: А что это ты его поешь-то?
2: Но это не «Любовь и голуби», это «Мастер и Маргарита», друзья, и вы совершенно правы, в большинстве своем все догадались. И... В «Аквапарк Карибия» идет человек с номером телефона 985-303-69 и так далее. Поздравляем вас.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице. В купе СВ, люксе и бизнес-классе российских поездов летом появится новое меню, значит, сообщили в ФПК. Среди новинок омлет с паприкой и куриным филе, салат из свежих овощей с орехами, киноа и мятой, медальоны с белой и красной рыбы с ризотто под имбирно-цитрусовым соусом, свекольный мармелад с клубникой.
3: Ну вот не для поезда эта еда, но киноа и так
2: не
3: далее.
2: Не идет это поезду.
3: Ну не идет это поезду, да.
2: Я согласен.
4: Ну, окорочка, яйца вкрутую, да?
3: Базовые вещи, на которых мы выросли. Ну это, по крайней мере, может быть такой надеж нашего поколения. Но в целом, ну вот все эти
2: модные... Которые в поездах-то не ездят.
3: Ресторанные блюда, которые звучат, может быть, и интригующе, но в целом...
2: Просто в ресторане поезда, да, в вагоне-ресторане, цены всегда были высокими. И вот если еще добавят медальоны из красной и белой рыбы, то, мне кажется, там цена будет вообще заоблачная.
3: Ну, тут же речь идет, видишь, о купе... СВ. Бизнес-классах, СВ.
2: О людях, так сказать, с деньгами.
3: Да. Поэтому, может быть, там это и органично смотрится, но в целом странно звучит для поезда.
4: Я бы с удовольствием съела омлет с паприкой. И что там еще?
3: С курицей.
4: И курицей, да.
2: Что за омлет вообще? Что это за омлет? Омлет, он с ветчиной можно...
4: Новый рецепт.
3: Роллтон или доширак ты бы без удовольствия съел?
2: Ты же не ешь эту... Перец, мы вчера выяснили.
4: Ну, я тебе говорю, в готовом, в приготовленном виде люблю. Я не люблю
3: как
4: его
3: приправа.
4: В свежем. Да, вот не только как приправа. Ну, вот, например, перцы фаршированные я ем с удовольствием.
2: Не.
4: А вот именно в свежем виде
2: это
4: я не люблю.
2: Это очень такая, извини за это выражение, какая-то продажная позиция. Потому что не любить, значит, не любить.
4: Я не люблю в свежем виде. А есть... Что значит продажная позиция?
3: Вот что-то...
2: Что?
3: Что не идет чему-то. Ну вот, например, киноа и поезд.
4: Кино.
3: Ну вот конкретно наш.
4: Я думаю, что очень многие с вами не согласятся.
3: Не-не-не. Я сейчас, конечно, тут сколько людей, столько мнений.
2: Но в основном...
3: Я ничего против киноа не имею.
2: Я уверен, что руккола и поезд — это вещи несовместимые. Все-таки борщ, солянка — это как-то ближе к поезду.
3: Даже шаурма ближе.
2: Да, к поезду.
3: Тварной картофель.
2: А козий сыр, вот киноа, семена чиа там и так далее. Омлет с курицей и паприкой. Ну что это, ребята?
3: С другой стороны, туалеты сделали удобными. Может быть...
4: Бессовестные вы просто. Все вам плохо.
3: Я не говорю, что это плохо, Ян. Ты услышал хоть раз в мои мысли слово «плохо»? Я говорю, не идет. Вот есть такие вещи, которые не идут. Вот я хотел предложить нашим слушателям поговорить еще примеры, не обязательно про поезд, которые, вот как вам кажется, не идут чему-то.
2: А написали, что такой омлет называется «Мать и дитя». Почему?
4: Ну, яйца с курицей.
2: А, ёшкин кот. Понятно. Как тонко. Спасибо, Ян, спасибо.
4: Обращайтесь.
3: Если есть примеры еще у вас из жизни и из личных наблюдений, то,
2: где что-то чему-то не идет.
3: Что-то чему-то не идет.
2: Вы зашли, но это просто не идет.
3: Не идет. Это ужасно просто. Пожалуйста, напишите нам, посмотрим.
4: Вообще, ты знаешь, если бы меня вот сейчас посадили бы вот в поезд... Мне бы вообще все бы зашло бы. Я бы ехала куда-нибудь на верхней полочке, читала бы книжку. Ой, красотища там. Прям захотелось. На поезд.
3: Ждем вашей истории.
4: Посадите меня на поезд, мальчики.
3: Посадим. Буквально, я на поезд 12 дней и поедем в Санкт-Петербург на поезде. Там как раз вот...
4: Работа мне идет.
3: Высокую кухню подают.
4: В отпуск.
3: Ждем ваши наблюдения. Пожалуйста, пишите. Еще раз на главной странице сайта наш.ру. Есть два бота. Пишите через любой, который вам подходит.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Седан или кроссовер?
0: Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика, 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: круглосуточно рад.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
3: Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: «Отец» в кино с 7 мая. 16+.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте почитаем ваше сообщение. По вашему мнению, что чему не идет?
2: Кроссовки с шубой, кроссовки с драповым пальто не идут.
1: Не идут.
2: Ну.
1: Вы, видимо,
2: кажется, красиво.
1: Совершенно. Ну, смотря какая шуба, смотря какое пальто.
3: Смотря какие кроссовки.
1: Смотря
2: на ком, да?
1: Но это очень круто, когда вот разные стили в тебе. Вот это сочетаться должно.
3: Ярко-салатовый Феррари. Только машину испортили.
1: Ну, здрасте, приехали. Это, между прочим, я их много не знаю. Там по заказу одного музыканта делали вот ярко-салатовый Феррари в 2014 году.
3: Да?
1: Я не знаю, сейчас их делают, нет?
2: Старинные здания с современными очень рекламами, круто. Ну, не идут. Не знаю, я скучаю по рекламе, которая была в начале 2000-х.
1: В нулевые, в 90-е, вот на эти здания, огромные, да, такие вывески, там, Кодак.
3: А я тоже не люблю рекламу на старинных зданиях.
1: То, что висит сейчас, да, она как бы не отвечает вообще ничего.
3: Вареные яйца не идут самолету.
1: Согласен.
2: Классические костюмы и кроссовки. И вообще не понимаю, как так можно. Вообще много сообщений по поводу одежды, но это личные ваши, наверное, какие-то,
1: да, это как предпочтения. Бы...
3: Опять-таки, все зависит. Так же, как с шубой или с пальто. Все зависит от костюма и от кроссовок.
2: Ну, как и носки, и сандали, да?
3: Носки. Опять-таки, смотря носки, какие рознь, сандали.
2: Сандалям рознь. Да. 8:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Это не сложно. Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Ну, на самом деле, все скатилось к одежде и к еде. Одни считают, что лакированные ботинки со спортивным костюмом не сочетаются.
2: Ну да.
3: Да.
2: Да и не лакированные тоже ботинки со спортивным костюмом не сочетаются.
4: Туфли.
2: Тут это как бы вот именно, что тут кто-то считает, что вот кто-то с подиумов там сказал, и теперь все носят. А вы прислушаетесь к специалистам, которые, я не знаю, там вам чинят стиральную машину или чинят ваш автомобиль? Вы, кстати, или к диетологам, вы прислушаетесь? Это специалисты своего дела. И в моде также. Там есть специалисты своего дела.

0: дело. Знаете, как вот звукорежиссер, но не каждый может быть звукорежиссером. У человека должен быть музыкальный нюх и слух удивительный. Так что не надо.
1: Просто кто-то сказал с высоких подиумов, вот, что теперь можно носить шубу вот с кроссовками. И все стали считать это красиво. Трусы, торчащие из-под штанов, тоже проходили уже, потому что модно было.
0: Ну, наверное, в вашем случае да.
1: Начало 2000.
0: Было, может быть, странно, низкие, когда из-под вас торчали трусы. Но есть много торчащих нормальных трусов. Смотри, какие трусы торчат, Игорюк.
1: И у кого, да?
0: Да, и смотря у кого.
2: Литые диски к «Жигулям».
1: Слушайте, ну это так же, как кроссовки с шубой.
0: Да, это как салатовый «Феррари».
2: Маленький приморский поселок, горы и 20-этажное здание. Это ужасно.
0: Ну, когда-то, слушайте, в Париже сейчас есть вот до сих пор, оно, по-моему, в советское время было построено, такой высотка, ее называют уродливым пятном Парижа. Когда-то так называли Эйфелеву башню. Ну, что делать? Она, по-моему, единственная там, она как ориентир, эта башня, сейчас не помню, как она называется. Ее видно отовсюду.
1: Ладно, давайте закончим эту тему. Еще раз напомним, если вдруг вы не получали сообщение от вашего мобильного оператора, что обещают нам с сегодняшнего дня, с 5 по 9 мая включительно, ограничения в работе мобильной связи, интернета и СМС. Не будут работать банковские приложения, возможно, просят позаботиться о наличке. Эквайринг не будет работать, ну, терминалы оплаты в магазинах, ну и в других местах услуг. Так что имейте в виду, дорогие друзья, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде точно заявили, но я думаю, что это всех городов касается.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Каждый человек уникален, ценен и важен. Midoriya – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
4: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Midoriya – для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
3: Серпухов, новая 23А, 8-496-712-60-33, serpukhov.midoriya.ru. Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51. Владельцам «Черри» особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111.
5: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень. Отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки БПЛА. Глава Чувашии Олег Николаев ночью сообщил об атаке на Чебоксары и Чебоксарский округ. Пострадали 3 человека. Подробности о возможных разрушениях он не привел. После ночной атаки ВСУ вновь нанесли удары по Чебоксарам. Зафиксированы повторные удары по зданию. Все экстренные службы работают на месте, сообщил глава региона. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна противостоять давлению со стороны США. На саммите Европейского политического сообщества в Армении он заявил, что в областях обороны, торговли и энергетики страны Европы должны быть гораздо сильнее.

Ватой и всерьез рассматривает возможность выхода США из альянса. А на днях Трамп заявил о намерении сократить численность своего воинского контингента в Германии. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов отметил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Накануне также стало известно о добровольной отставке главы администрации города Керчи Олега Каторгина. Он проработал на этом посту 1.5 года. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока.

0: Дудоку из-за проблем с интернетом. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил на СН, что решать кроссворды полезнее, чем читать какие-то факты в интернете.
1: Сам я Судоку как-то вовсе не привык и почти не пытался их решать. Кроссвордов в свое время разгадывал очень много. Любые головоломки, те же Судоку, может быть полезнее, чем просто читать в интернете исключительно что попало.
0: Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max.

0: наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только.

0: есть.
1: Да.
2: Возможно, судьба...
3: Ну да, пока не ищем, занимаемся как здоровьем, вот изучаем, как бы, что у него там... Ездили в воскресенье на МРТ, вот, слава богу, в голове ничего не нашли, мы выдохнули, ну вот, как бы, поведенческие проблемы остаются, поэтому будем решать.
2: А на адреснике ваш телефон, да, все есть?
3: Да, на адреснике наш телефон. Единственное, что там я написала, наверное, неправильно. На адреснике еще имя, кличка Ресси. То есть мы, как оказалось, он откликается лучше на Ричард. И мы сейчас его называем Ричард.

0: всех крупных городах России, поэтому имейте в виду, когда будете все эти дни передвигаться. Не будут работать банкоматы некоторые, не будет работать оплата картой даже в разных заведениях, потому что терминалы привязаны к сим-карте. И, ну, другие неудобства. Навигатор, Янка. В общем, как ты вообще решилась
1: сегодня вам в помощь
0: ехать на работу без
1: навигатора?
0: Ну, потому
1: что это уже проторенная дорога. Тут уже без навигации.
0: А если вот сейчас там что-то где-то перекроют, и тебе нужно будет свернуть?
1: А вот в центр я уже не поеду, на метро.
0: То есть прям машину бросишь?
1: Вот если мне сейчас надо будет в центр ехать?
0: Да, если в центр ехать.
1: Почему? Попрошу мужа меня отвезти.
2: Господи, я понять не могу.
1: Или такси.
0: А такси тоже,
2: современный,
0: я думаю,
2: человек не знает. Оставьте ему уже в покое.
0: А я думаю, такси тоже.
1: Ой,
0: сейчас
1: не бухти, а.
0: Страдают. Как заказ принять? И как...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины по уточненным данным атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Киришинефтеоргсинтез, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возникший в промзоне города Кириши пожар локализован. При атаке обошлось без жертв. Ограничение на работу аэропорта Пулково снято около 4 часов назад. Киришинефтеоргсинтез – это градообразующее предприятие Кириши, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу. Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. В Малоярославце Калужской области 3 человека получили травмы в результате частичного обрушения крыши и 2 стен на 3-м этаже общежития. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Одна женщина оказалась под завалами. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС. Все жители общежития эвакуированы. Всего пострадали 3 человек. Россияне жалуются на подорожавшую говядину. Дороже всего это мясо можно купить в Таганроге. Там говядина продается по 750 рублей за килограмм, пишет АИФ. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал НСН, что цены на говядину не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области, где были забиты десятки тысяч животных. Говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет на местные рынки, рассказал эксперт. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Это дорогое мясо, и в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Также сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке. Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до 7. Один пациент находится в критическом состоянии, заявила Всемирная организация здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. На его борту находится около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Сейчас оно подошло к Кабо-Верде, где ему запретили заход в столичный порт. В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернета различных операторов также виден на сервисах «Даун-детекторы» и «Сбои РФ». Интернета начало расти около 8 часов утра по московскому времени. Пользователи сообщили о перебоях в работе мобильного интернета в Москве от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. Не работают и сайты из белых списков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 мая.
2: Тут справедливо отмечают люди, ну вот, например, ездила утром с ребенком в больницу, не смогла оплатить парковку из-за ограничений связи. А штрафуют? И многие написали про платные парковки, как с этим быть. Но
3: наверняка штрафуют, конечно.
2: Мы с утра получаем сообщение, когда говорим об ограничении интернета в крупных городах, и не только интернета, но и вообще мобильной связи, и даже смс-ок с 5 по 9 мая. Во многих регионах уже год, а где-то и больше существуют эти ограничения, и люди привыкли. Но в новостях наши коллеги сейчас рассказывали и пишут нам, что белые списки тоже не работают, к разговору о Яндексе, например. Ну, ладно, давайте посмотрим в календарь. Во-первых, сегодня отмечается 26-летие нашей радио Ижевск. Поздравляем,
1: поздравляем
2: всех праздником. Коллег и наших слушателей из Ижевска с праздником. 26 лет. Прекрасно. Также сегодня Международный день акушерки.
1: Прекрасно, поздравляем.
3: Всех акушерочек поздравляем с праздником.
2: День водолаза в России.
1: Давай, Янг, скажи, всех водолазиков.
3: Всех водолазов с профессиональным.
1: Акушерочек, водолазиков.
2: День шифровальщика в России.
1: Да, прекрасная тема.
2: Поздравляем всех.
1: Шифры.
2: Шифры.
1: Тема шифры. Знаете, те, кто постоянно шифруется, против тех ему скрывать нечего.
2: Давайте чуть-чуть поностальгируем. Вспомним, как мы в детстве писали разные шифровки друг другу. Было у вас такое в школе? Придумывали шифры и общались, соответственно, таким образом.
1: Девчонки вообще разговаривали на каком-то своем тарабарском языке. Это было жуть. Но мы на них, они друг другу такие вещи говорили, мы просто стояли и не понимали, а как они так быстро выучили? Они вот каким-то языком странным разговаривали.
3: У нас был шифр тайный, когда я была, ну, мелко совсем, с подружкой. Мы делили слова по слогам и перед каждым слогом добавляли пи. Ну, там, например, пеку, печешь, пи... Пихопи, пихопи, чепи, пику пишать. В общем, как-то так. Например, хочешь кушать? Ну, вот как-то вот так это все было.
1: Господи.
3: Пихопи, пить. Господи, ну все, видишь, голова-то не работает. А в юности все фурычило. И мы друг друга понимали.
2: Это все из-за ограничений мобильной связи, Янг.
3: Наверное,
2: тебя тоже замедлили, выключили. Ну что, давайте, если шифры, шифровки были в вашей жизни, в детстве, в юношестве, может быть, во взрослой жизни, вы за одну команду играете, если никогда ничего не шифровали, то за другую. Разыгрываем мы.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 29 мая.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Вернуть двигательные функции после травмы?
5: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
4: Можно с кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
5: Центр Занарье. Подробности по телефону 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Ну что, давайте играть.
3: Да, у нас на связи Илона. У Илоны в деревне был тайный язык. Также делили слова по слогам и повторяли слог с буквы «С». А с подружкой придумали свой символичный алфавит, то есть каждую букву заменял какой-то символ. Символьный алфавит, то есть каждую букву заменял какой-то символ. Илона, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А как будет «доброе утро» на вашем?
4: До-соб-ро-со-е-си,
3: у-шут-ро-со. Ну вот как-то так. Доброе утро. Вы нам идеально подходите. Давайте играть. Александр Аргуч.
2: В каком шифре сегодня нечетное число, преимущественно на вашей стороне? В каком шифре каждая буква сдвигается на определенное число позиций? Например, при сдвиге на 3А. Это Г, Б, это Д. Шифр Цезаря, шифр Виженера или шифр Атбаш? Сегодня сложно.
4: Думаю, Цезаря.
2: Шифр Цезаря, да, абсолютно верно. Янка даже не успела пальцы показать, как она обычно отвечает здесь, какой-то пантомима. Как передается буква А в азбуке Морзе? Точка, точка, тире, точка, точка, тире.
4: Точка, тире.
2: Да, точка, тире. Точка, тире. Как называется устройство, созданное в СССР, использовавшее принцип одноразового блокнота, и оно считалось невзламываемым? Фиалка, соболь, изумруд. Шифровальная машинка «Фиалка» применяла одноразовые ключи на бумажной ленте. Ее криптостойкость основывалась на принципах шифра Вернома. Вот так вот. Ну, вы ответили на два вопроса. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
3: Чтобы победить.
5: Хороший результат.
3: Да, ждем тех из вас, кто ничего никогда не шифровал.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 23 минуты в столице. Давайте играть.
3: Ничего не шифрующий Петр у нас на связи. Доброе утро.
4: Доброе.
5: Петр, а сколько вам лет?
4: 45.
5: И что, вот в детстве и в подростковом возрасте вы с друзьями не шифровали ничего?
4: Ну, родственник у меня был. Ну, он как бы сейчас есть. Но там что-то пробовали, что-то вроде там разговаривает на языке глухонемых жестами. Но как-то это все у нас не прижилось. Попробовали, что-то оно не пошло. Слишком все сложно, нам показалось.
5: Хорошо, давайте тогда отвечать на вопрос. У вас сложная задача, вам на три вопроса нужно правильно ответить, чтобы победить.
2: В 1848 году немецкий инженер Фридрих Герке упростил код Морзе, оставив только два элемента – точку и тире. Этот вариант, известный как континентальный код Морзе, стал основой для международного стандарта, принятого в 1865 году. А как еще его называют? Гамбургский алфавит, пунктирный алфавит или международная азбука? Ответ – гамбургский алфавит. Верно. Шифр Скитала использовали спартанцы для передачи секретных сообщений с помощью цилиндра и этого. Чего? Бамбуковой палочки, куска кожи или вощеного папируса? Кусок кожи. Это древний транспозиционный шифр. Полоску кожи наматывали на цилиндр определенного диаметра и писали сообщение вдоль оси. При разматывании текст становился нечитаемым. Для расшифровки требовался цилиндр такого же размера. Ну и последний вопрос. Вы уже проиграли чисто символически. Как называлась знаменитая немецкая шифровальная машина времен Второй мировой войны? Эйфория, Энигма или Денали?
4: Энигма.
2: Энигма, да. Правильно, Энигма использует.
4: А ведь меня интуиция подсказала, что надо ответить на второй, где кожа. Я поспешил немножко.
2: Ну, поспешили, да.
3: А первая, она всегда, первая мысль, она всегда верная.
4: Да, да.
3: Вот.
4: Чуть-чуть поспешил я.
3: Чуть-чуть.
2: Ну, ничего страшного.
3: Хорошего дня вам, Петр. Желаем отличного настроения. Ну, а Илону, нашу первую участницу, поздравляем с победой и приглашаем к нам в гости в студию на экскурсию 29 мая.
1: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Ленинград. Король и Шут.

0: наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.

0: Круглосуточно.ру.
1: Группа Йо Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице. Ну что, поговорим о самом доступном шашлыке? Самый доступный по цене шашлык из помидоров и курицы, а самый дорогой из баранины и красной рыбы, посчитали в РИА Новости. Значит, дешевле всего в России приготовить шашлык из свинины оказалось в Курской области, Игорек, в 1357 рублей. Я не знаю, это на компанию или на что тут? Из баранины и помидоров в Адыгее самый дешевый.
2: Это вместе, в смысле, баранина и помидоры?
1: Нет, баранина и помидоры отдельно. Баранина 2,905, шашлычок, а помидорки 718. Видимо, 2 килограмма купили. Из сосисок самый дешевый можно съесть в Ингушетии. 1405. А что там за сосиски в Ингушетии? Тут недороговато. Я просто не знаю, что такое шашлык из сосисок. Ну, просто сосиску на шампур, правильно?
2: Ну, наверное.
1: И покрутил. Ну, не знаю. Вот в Ингушетии 1405. Из курицы в Челябинской области. Здравствуй, моя родина. 897 рублей. Из говядины в Калмыкии 2504 рубля. Ну, а из грибов в Чечне 1048 рублей. Белая рыба на мангале доступнее всего на Алтае. 983 рубля. Это дешевле, чем грибы в Чечне. А красная на Чукотке 2360 рублей.
3: Вот это так. Что-то на богатом.
1: Ну, написано, самым дешевле всего в России приготовить шашлык из свинины.
2: Ну, рыба, конечно, на решетке, по всей видимости, она же развалится, если ее, ну, как-то ее на шампур.
3: Некоторые на шампурах делают, почему нет?
1: Давай мы сейчас...
2: Да? Белая, да. Белая, ну вот она же как, она рассыпется просто, нет?
3: Два шампура, пожалуйста. Я видел,
2: я просто, на решетке...
1: Делают рыбу, ну хорошо. Да. Янка, на решетке делают только без руки. На самом деле, весь любой шашлык, он на вертеле.
2: Но я понимаю, мы говорим про шашлык. Я просто пытаюсь понять, как белую рыбу можно приготовить на...
1: Через...
2: Но она же, когда готовится, она же...
1: Через задницу в голову продеваешь, и все, что ты начинаешь.
3: Или наоборот. Предлагаю на этом и закончить этот выход.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и почти 47 минут в столице. Сегодня 5 мая, синоптики обещают нам сегодня до 20, сейчас скажу вам, до 26-7 градусов.
2: В настоящий момент плюс 22 градусов.
3: Вот многие нам писали сегодня из регионов, где давно уже не работает мобильный интернет, что там водители такси работают, потому что Яндекс в белых списках. Но в новостях сегодня говорили о том, что белые списки, ну, по крайней мере, в крупных городах с сегодняшнего дня по 9 мая тоже могут не работать. И, например, в Москве люди начали обращать внимание на водителей такси, которые заходят в рестораны быстрого питания, либо в кафе, подключаются к Wi-Fi и ищут заказы таким образом.
2: Ну что делать? Хочешь жить, умей вертеться.
4: Ну да, я так и думал. Что
3: Но и люди, соответственно, сидят дома или в офисе, где есть Wi-Fi, вызывают машину и ждут.
1: Придется в магазин теперь ногами ходить.
3: Ой, Сашка, да, конечно.
2: Вот это да!
3: С ограничением мобильного интернета. Привыкли
1: уже? Придется прислугу вызывать.
2: Завтра во всех газетах.
3: А еще Сашка
2: пошел ногами в магазин.
3: Не только интернет же не работает мобильный, но и мобильная связь. СМС-ки тоже не работают. Поэтому позвонить будет проблематично. Давайте Юру Симонова, он же Юрец из Заточки, поздравим с днем рождения, который он сегодня отмечает.
2: Мы тебя поздравляем, дружище.
3: Да.
1: Живи
2: Спасибо
1: долго.
2: Тебе за танцы.
3: Да, и до встречи на концертах, которые мы очень ждем. Ну, а всем, дорогие наши, желаем пережить эти дни. Пусть проблемы, связанные с ограничениями, с которыми вы столкнулись, возможно, впервые, живя в тех регионах, где

0: не было таких серьезных ограничений, вас обойдут стороной, ну или не доставят вам лишних хлопот.
1: В конечном итоге в глобальном зачете это все такая ерунда.
0: Да, и тем более сказали, за парковки все равно придется заплатить.
2: Сказали, да?
0: Говорят, что
1: улыбкой.
0: Говорят, что можно в течение до конца дня оплатить.
2: До конца дня можно, да.
0: Приехал к Wi-Fi и оплатил.
2: Я оплатил, да. Поэтому желаем вам не попасть. Самое главное, не забейте на это. Дозвонитесь, достучитесь. Ну, да, чтобы потому, такого что не было.
0: Потом жалобы, что не было интернета, их не устроят. Ну, вот те службы, которые выпишут вам штраф в 5000 рублей.
2: Да, не, все понятно. В карман должно сыпаться при любых условиях. Это главное. Вот и все.
0: Ну что, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Услышимся завтра. Как всегда, с 7 до 11 по Москве.
2: Любим вас.
0: Берегите себя. Пока.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». Именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
4: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 тысяч. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
3: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б, 8-915-185-52-54. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Здоровые зубы. Это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Сезон благоустройства в городском округе перешел в активную фазу в связи со стабилизацией погодных условий. Как сообщил глава СЕРПУ Алексей Шумко, дорожные службы приступили к ремонту асфальтового покрытия методом карт сразу на нескольких улицах. Техника вышла на объекты по адресам: Текстильная 3, Дзержинского 38, Подольская 57. В ближайшее время работы начнутся на улицах Звездной, Ворошилова и Ракова. Перечень был сформирован по результатам мониторинга дворовых территорий и с учетом обращений местных жителей. Глава округа подчеркнул, что объем работ значительный. А конечная цель – обеспечить комфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов. Завершить ремонт планируется до 20 мая. В этом году в городском округе капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов. Подрядчики фонда капремонта уже ведут работы на нескольких объектах. На проезде Мишина 11 ремонтируют мягкую кровлю. Специальная установка подает цементную смесь наверх, где ее равняют и шлифуют. Далее последует грунтовка и финишное покрытие. На Советской 76А фасад уже готов. Сейчас ремонтируют балконные плиты. Всего в плане на этот год ремонт 8 инженерных систем, 20 кровель, замена 4 лифтов, ремонт 12 фасадов и замена балконных плит в 4 домах. Фонд капремонта осуществляет постоянный контроль за соблюдением сроков. Для выполнения всех обязательств во втором-третьем кварталах предусмотрена пиковая мобилизация рабочих ресурсов. Жители СЕРПУ выбирают территорию для проведения комплексного благоустройства. На голосование вынесены 4 объекта. По предварительным данным, уверенно лидирует сквер у городского бора на улице Захаркина. Его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров. Если проект победит, здесь заменят покрытие, установят новые скамейки и урны, смонтируют дополнительное освещение и высадят деревья. У серпковичей появится еще одно место для прогулок вдали от шумных магистралей. Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор может каждый житель округа на портале zagorsreda.gosuslugi.ru. Напомним, благоустройство общественных пространств реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тематическая онлайн-конференция Министерства чистоты Подмосковья состоится 6 мая в 12 часов. Спикером выступит начальник управления по обращению с отходами министерства Антон Попов. Конференция пройдет в формате видеосвязи. Жители СЕРПУ смогут напрямую задать вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе и разграничении зон ответственности. В ходе прямого эфира чиновники подробно расскажут, кто отвечает за вывоз мусора, как правильно сортировать отходы и куда они попадают после контейнера. Также речь пойдет об эко-проектах, работе пунктов «Мегабак» и правилах утилизации автомобильных шин. Чтобы задать вопрос, необходимо сегодня до 18 часов зарегистрироваться на портале госуслуг. Ссылку можно найти на официальных аккаунтах администрации округа. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

покажу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты им нужней.
5: За Родину!
6: Отец в кино с 7 мая. 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООСЗ «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг. Современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
3: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника «Мидория» для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
2: Серпухов, новая 23А. 8-496-712-60-33. Серпухов.мидория.ру.
4: Владельцам «Черри» особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111.
5: Уважаемые должники, не нужно доводить до просрочек. Пройдите бесплатную консультацию. Возможно, банкротство – это выход из вашей ситуации. Компания «Банкротсервис». Звоните. 8-926-91-61-861.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Здание повреждено в Чебоксарах из-за ударов БПЛА. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Власть рассматривает вариант объявить ЧС республиканского характера, добавил он. На фоне сохраняющейся угрозы атаки БПЛА в Чебоксарах приостановили работу всего общественного транспорта, сообщили в республиканском Минтрансе. Школы переведены на дистант, работа кружков и секции отменена. Перекрыто движение на нескольких улицах. Открыты пункты временного размещения, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. Специалистов ТУАПСЭ собрали и вывезли более 18,5

Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона. Около 1500 кубометров было собрано только за последние сутки. Работы по очистке пляжей на всех участках идут в круглосуточном режиме. На днях глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, и туристы смогут им пользоваться. По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас. В Новосибирске двух ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене. До вступления приговора в законную силу Валерий Звегинцев и Владислав Галкин будут находиться под домашним арестом. Ученых в области гиперзвука силовики задержали весной 2023 года в Новосибирске и Томске. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.

0: В общественной палате предложили дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий заявил НСН, что это правильно.
1: Любые шаги в направлении снятия стресса – это благо. Учитывая то, что дети, которые хотят поступить в вузы, находятся сейчас в ситуации запредельного стресса.
0: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте

Это абсолютная правда. Собственно, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, не только вашему здоровью и вашей психике, но и окружающим тоже. Так вот, сейчас расскажу историю. Буквально где-то, может быть, недели три тому назад я что-то решил, что я большой специалист в морском бое. И через там известный мессенджер играл, потом понял, что елки-моталки, у меня же есть гейм-центр в моем телефоне, я никогда им не пользовался, я вообще не люблю компьютерные игры, но тут вроде у меня получается выигрывать в морской бой. Думаю, дай-ка я там себе заведу. А в этот день, ну, может быть, ну, недели три, наверное, было назад это. Я что-то было весело, классно, ну вы поняли, да?

0: скажу пока. Я скажу, я должен буду сегодня сказать, чтобы, знаете, выдохнуть и сказать, ну, живи теперь с этим, чувак. Пока не готов, пока реально стыдно, я даже вспотел. Все, друзья, испанский стыд за самого себя. Такова тема в этом часе. Погнали.
1: Наша реклама. Не знаете, где купить входные и межкомнатные двери? Двери тут. Борисовское шоссе 117Б. Замер, доставка, установка. Профессиональная врезка двери. И каждая пятая дверь в подарок. А также ламинат, линолеум, кварц, винил. Борисовское шоссе 117Б. Двери тут. 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: знаем, мы взрослые люди.
1: Мы жили...
0: Вот. Я закончу фразу. Так вот, мы жили, собственно, в 90-е, у нас не было даже пейджеров, и мы как-то находили друг друга, мы как-то связывались через там телеграфы, телетайпы и там пароходы, все у нас было в порядке. Поэтому живем нормально, выдыхаем.

0: господи, боже мой. Слушайте,
1: да,
0: ребята,
1: бизнес-этикет, он такой.
0: Же, короче, можете звать меня хоть Антон, хоть Валера, только деньги платите мне.
1: Вспомнилась цитата из фильма «Даунхаус», но мы не будем ее приводить.
0: Не будем. Хорошо, что мы ее вспомнили и сейчас это озвучили. Я кое-что хотел тебе сказать, но я не буду это говорить.
1: Хорошо.
0: Дима, привет. Да, в принципе, после каждого хорошего застолья испытываю неловкость. Не прям испанский стыд, выделен большими буквами, а немного испанский стыдочек. А у вас, Алиса Михайловна, кстати, стыдочек мой, было вот что-то последнее время, что-нибудь такое, что ты вот что-то брякнула, ляпнула, что-то встряла, не знаю, отдых у тебя был, там жена, отдыхе что угодно можно было сделать, купальник потерять, там, не знаю.
1: Ой, боже.
0: Все, отлично, да? Сможешь поделиться или пока еще стыдно?
1: Дело в том, что я очень сильно похудела.
0: Так.
1: А купальник-то не похудел.
0: Ага. И раз, два, три, нырнули, вынырнули.
1: Я нырнула как бы мордой вниз, а там так. Же, это же Египет, и все Египет. С масками и трубками.
0: Все со смазками.

0: и на листок, о том хохот. Там было название свечей и в опу. Угу. Ну, в торопях же писала.
1: Ну да, ну и чего, ну и нормально же. Я думаю...
0: Зато сразу понятно, куда сувать, с какой стороны.
1: А что, свечи куда-то в другое место всовать, в себя можно?
0: Можно поставить и...
1: А,
0: как говорил Фаина Раневская...
1: За здравие врач может выписать,
0: да,
1: тебе свечку.
0: Да.
1: Я
0: как
1: понимаю.
0: Говорил Фаина Раневская, свечи... люди как свечи. Некоторые горят, а остальных...
1: Да. Итак, друзья, когда вы за свои поступки испытывали испанский стыд по отношению к себе, потому что вы тот и вы этот, ну, прям разные люди. Пишите, пожалуйста, через наших ботов. И да, заработал вроде бы как мобильный интернет уже пишет, мы уже проверили, поэтому все, кто там бросил машины на парковках и не смогли войти, сделайте это быстренько, а вот сейчас все это будет работать.
2: Наше радио.

0: наш. Наша реклама.
1: Ну ничего себе! Отпад! Красотка! Ну-ка еще улыбнись!
2: Встречают не по одежке, а по улыбке. После нас каждая улыбка на миллион. Комплекс ультразвуковой профессиональной чистки AirFlow всего 3900 рублей. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене. Телефон в Серпухове 763-763.
0: Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в роль в Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью обмена. Выгодные программы Рольф Финанс и Трейдин. Комиссионная продажа вашего авто на ваших условиях. Ждем вас в Рольф Серпухов. Борисовское шоссе, 111.
1: Понедельник начнется.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Сезон благоустройства в городском округе перешел в активную фазу в связи со стабилизацией погодных условий. Как сообщил глава СЕРПУ Алексей Шумко, дорожные службы приступили к ремонту асфальтового покрытия методом карт сразу на нескольких улицах. Техника вышла на объекты по адресам: Текстильная 3, Дзержинского 38, Подольская 57. В ближайшее время работы начнутся на улицах Звездной, Ворошилова и Ракова. Перечень был сформирован по результатам мониторинга дворовых территорий и с учетом обращений местных жителей. Глава округа подчеркнул, что объем работ значительный. А конечная цель – обеспечить комфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов. Завершить ремонт планируется до 20 мая. В этом году в городском округе капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов. Подрядчики фонда капремонта уже ведут работы на нескольких объектах. На проезде Мишина 11 ремонтируют мягкую кровлю. Специальная установка подает цементную смесь наверх, где ее равняют и шлифуют. Далее последует грунтовка и финишное покрытие. На Советской 76А фасад уже готов. Сейчас ремонтируют балконные плиты. Всего в плане на этот год ремонт 8 инженерных систем, 20 кровель, замена 4 лифтов, ремонт 12 фасадов и замена балконных плит в 4 домах. Фонд капремонта осуществляет постоянный контроль за соблюдением сроков. Для выполнения всех обязательств во втором-третьем кварталах предусмотрена пиковая мобилизация рабочих ресурсов. Жители СЕРПУ выбирают территорию для проведения комплексного благоустройства. На голосование вынесены 4 объекта. По предварительным данным, уверенно лидирует сквер у городского бора на улице Захаркина. Его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров. Если проект победит, здесь заменят покрытие, установят новые скамейки и урны, смонтируют дополнительное освещение и высадят деревья. У серпковичей появится еще одно место для прогулок вдали от шумных магистралей. Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор может каждый житель округа на портале zagorsreda.gosuslugi.ru. Напомним, благоустройство общественных пространств реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тематическая онлайн-конференция Министерства чистоты Подмосковья состоится 6 мая в 12 часов. Спикером выступит начальник управления по обращению с отходами министерства Антон Попов. Конференция пройдет в формате видеосвязи. Жители СЕРПКО смогут напрямую задать вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе и разграничении зон ответственности. В ходе прямого эфира чиновники подробно расскажут, кто отвечает за вывоз мусора, как правильно сортировать отходы и куда они попадают после контейнера. Также речь пойдет об эко-проектах, работе пунктов «Мегабак» и правилах утилизации автомобильных шин. Чтобы задать вопрос, необходимо сегодня до 18 часов зарегистрироваться на портале госуслуг. Ссылку можно найти на официальных аккаунтах администрации округа. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В прошлом часе мы с вами рассуждали на тему навалил, как это, как, ну, Ленскому не нравится, кстати, навалил кринжа, словосочетание. Поэтому в этом часе мы будем обсуждать выражения, которые нам не нравятся.
2: Да. Нас-то тоже уже с тобой немножко подкололи, сказали, испанский спыт, испытываю спыт. Я за вас каждый раз, когда вы говорите в следующем часе. В следующем часу. Вот, местный падеж. Да, он не указан в официальной документации. Ну, короче говоря, это вот русский язык такой наш великий. Вот, поэтому нам тут решили напомнить. Привет вам от Сибиряка с Урала. Два филоолуха. Нас вот так и назвали. Понимаешь? Ну, в принципе, человек прав.
1: А чё нет?
2: Мы это тут как бы готовы принять.
1: Жизнь такова и больше никакова.
2: Да, спасибо большое, Лиза Михайловна. Очень люблю такие вещи, да. Итак, давайте поговорим насчет тех фраз, которые почему-то очень странно входят в наш с вами лексикон, и все начинают их использовать. Например, в общем, крайний в значении последний.
1: О, боже,
2: это
1: да.
2: Это просто да. Это вот у меня это прям боль. А сейчас снова. И причем, ладно. Ладно, Сергей Бабунец, он с Урала, все там нормально, все у него в порядке. Доталова.
1: Насколько я знаю, это как доталого
2: снега, да, ну вот все это, вот эта вот вещь, я все это понимаю, но это у меня почему-то...
1: Ну, не легче.
2: Да, у меня это как довялого, понимаешь, вот какие-то такие вещи, если буду честно говорить, у меня прям просто, ну, мне начинает, ну, очень нехорошо становиться, и я прям не могу эти вещи вот брать и нормально воспринимать. Если человек говорит ее, то я думаю, все, ну, все, это ред флаг уже. Это
1: я прям... не могу, когда говорят в положении. Вот я
2: почему?
1: Вот...
2: Вот почему?
1: Ты знаешь...
2: Вот... Женщина в положении, да,
1: ну,
2: вот это имеется.
1: В каком она положении? В неудобном?
2: В интересном, говорят.
1: А что в нем интересного-то? Скажи мне, что у женщины был секс в жизни? Ты знаешь, вот только одно пока что непорочное зачатие. Звикси, кстати, насчет... Ой, сейчас я уйду в дебри такие
2: идеологические. Не надо. Давай вот мы здесь останемся.
1: Что есть синдром самооплодотворения яйцеклетки, это крайне редкий случай, когда реально возможно вот такого плана непорочное зачатие.
2: Да,
1: с точки зрения биологии непорочное зачатие
2: эволюционируете.
1: Возможно.
2: Мне это не нравится. Скоро мы вам не понадобимся, а это прям совсем плохо будет.
1: Так, все, это уже третья тема за минуту, которую
2: не надо,
1: даже
2: да.
1: за 10 секунд.
2: Поэтому
1: мне вот не нравится, когда говорят в положении. Положение — это когда ты раком, блин, стоишь, и тебе неудобно, ты растопырился и пытаешься в одной руке держать сумку, в другой ноутбук, и в третьей у тебя кофе, в четвертой у тебя ребенок, одна нога в лифте, другая на лестнице. Вот это неудобное или интересное положение.
2: Я сейчас пытался себе это все представить, и не получилось. Шиво рассыпалось, понимаешь?
1: Это обычное состояние мам в декрете. Работающая мама в декрете так и выглядит.
2: Ладно. Вот. Хорошо, что я этого пока не видел, потому что мне зрительно это не понравилось.
1: Поверь мне, изнутри это еще хуже. Вот тут смотрите, человек очень внимательный, который слушал нас действительно внимательно в конце прошлого часа, Саня из Челябинска, так что суровый человек, пишет. Смотри, добрый день, слегка подбешивает в моменте. И так жутко бесит фраза типа «А ничего то, что?» или «Дело в том то, что?» То есть вот это «то» лишнее, да, оно не нужно. Вот зачем это «то»? Я даже выговорить это не могу. Так что там с уральскими фразочками, Дима? Жги.
2: Пишет нам кто-то, да?
1: Саня Челябинск.
2: Нормально все,
1: Саня. Давай.
2: Вот, смотрите, наше донецкое, то, что меня всегда коробило просто до безобразия, это «тада». Тогда это и да, и нет, и все что угодно. Слушай, классная погода, тогда. Девки какие-то страшные сегодня, тогда. Вот, или там,
1: вот есть... А в каком значении, подожди?
2: В любом. Просто тогда это многозначное слово, понимаешь?
1: Вот. Не понимаю.
2: Ну вот я же тебе сказал, к примеру...
1: Я не понимаю. Давай, еще
2: борщ,
1: пример.
2: Борщ будешь есть, тогда.
1: А типа, ну да.
2: Ну да, да, да.
1: А вот в этом значит.
2: Вот в этом. Потом, это может быть просто, да, не совсем понятно, тогда зачем говорят вот так, понимаешь?
1: Та-дам!
2: Вот у нас, да. И это вот есть такая штука. И ты крути, не крути, мне так тяжело с этим было всегда, понимаешь? Но ничего, это как бы местные диалекты. Но когда они начинают брать и полностью атаковать общий, скажем так, русский литературный язык, вот это уже немножко начинает как-то становиться обидно. А вот фразу «Доталова», вот после того, как ее спел Бабунец вместе с Джанго, Вот, эта песня у меня в стоп-листе стоит. Я не могу. Я очень люблю Серегу. Безумно люблю его. Вот. Но вот после того, как он спел песню, да, в общем, Талова, и песня серьезная, и все нормально. Все, не могу. У меня другие ассоциации, ну, мне плохо становятся.
1: Да, я понимаю, да.
2: Хотя там любые диалектные слова, какие-то там прикольные, там мультифоры и все прочее, нормалды совершенно. Это классно все у меня идет. Вот. Поэтому такие дела.
1: Ох, накидали. Но все, я вас интригую. В следующем выходе будем читать. И это, агриться будем. Кого бесит слово
2: агриться? Я не знаю, что это значит.
1: Злиться.
2: А у меня, да, уже прям сейчас.
0: Наша реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+. Премьера. Театр «Модерн». Спектакль «Вишневый сад». Режиссер Юрий Грымов обращается к шедевру мировой литературы, к русской классике. Спектакль «Вишневый сад» — это сила русского слова, глубина сердца и души человека. Это настоящая жизнь, любовь, надежда. Яркие образы, уникальные художественные и световые решения. Самая знаменитая пьеса Чехова оживает на сцене театра «Модерн». «Вишневый сад». Театр «Модерн». Юрий Грымов. 12+.
0: Наше. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Начинаем обсуждать. Раз, да. Два, три, четыре, пять.
2: Коробочка.
1: Начинаем обсуждать.
2: Открылась.
1: Давай.
2: Так, сейчас я тут еще
1: поясню. Это не коробочка, это ящичек Пандоры.
2: Да это ящик, это контейнер. Это прям просто контейнер Пандоры. А, привет, хорошенькие. Понятно?
1: Кто, да, он, и вот, кто и, вам и, это
2: и
1: сказал?
2: Вот, и вот после этого шмыгания носом очень классно звучало в эфире. Говорит, привет, хорошенькие. А что там, вот это вот все. Да, да, Михаил, ну, умеешь ты просто поддержать наши с тобой реноме. А, жутко бесит, когда говорят, я тебя услышал, или я не настолько умен, чтобы спорить с тобой. Но последняя фраза хорошая, кстати.
1: Ладно. Терпеть не могу фразу от слова «совсем». Ненавижу,
2: да,
1: слово «крайний», как и многие ненавижу слово «средства» с окончанием на «а». А ножницы, как вам?
2: Я первый раз уже такое слышал.
1: Да?
2: Я его слышал, но мне казалось, что это
1: что
2: слово... Да, что это прям вот, ну, такой вот некий гротеск. В общем, чтобы, ну, как-то взять, утрировать немножко. Так, уральская фраза «пойдем посюда или потуда». А, кстати, да, вот допустим, тоже есть такая у меня с моей малой родины «тудою-сюдою». Вот идти тудой-сюдой.
1: Я люблю тудой-сюдой, прикольно звучит.
2: Ну, это прикольно, да. Но это если ты это делаешь намеренно,
1: эротив.
2: В качестве усиления.
1: Это
2: да,
1: называется,
2: да,
1: эротив.
2: Да.
1: Привет, немножко эротив. Напрягает, когда «алло» можешь говорить. Хочется ответить, а еще я могу стоять, ходить, сидеть, да много чего могу еще. Напрягает, я тебя услышал. Как будто общались не вслух, а мысленно. В бизнес-среде выражение «я вас услышал» приравнивается к отправлению вас по известному трехбуквенному адресу.
2: Да?
1: Имейте в виду. Да.
2: Хорошо, тебя услышал. Всем хорошего дня. Меня дико бесит фраза «в моменте». Вот прям люто ненавижу, пишет нам кто-то.
1: Здравствуйте, драгоценные. Итак, типа того шоу. Го в туда-то, туда-то. Флешбэк рандомно, ту матч, эксклюзивный статусный код, например. Статусный код.
2: Статусный, да.
1: Мерчендайзер, тимбилдинг, быть добру, ну вы поняли. Короче, вы сейчас перечислили половину моего рабочего лексикона. Кошмар, как же вам тяжело не слушать. Я вам сочувствую очень сильно.
2: Привет, душнилки. А как вам слово «печенка»? От слова «печенье». В Коломне местно едят не так печенье, ну, как бы печеньки, а печенки. Печенки.
1: Родной отец любит говорить «ихний Егош не звонит». Но вообще-то звонит правильно, неправильно звонит.
2: А там прям выделено слово,
1: да,
2: «звонит»?
1: Да,
2: может,
1: да,
2: быть,
1: да.
2: Ты неправильно прочитала?
1: Нет, буква «и» большая.
2: А, вижу, да. Опаньки. Опаньки, насчет этого встряли вы, как аккуратненько, так красиво получилось.
1: Добрый день, раздражает, когда употребляют «ля». Например, «ля, какая девушка», «ля, какая краля». Крали, кстати, тоже бесит.
2: Ну, краля прикольная, слушайте. Но оно же такое, тоже уже старое, уходящее. На самом деле, вот такие слова, которые уже уходят из нашего лексикона, мы еще будем иногда вспоминать.
1: Про фурсетка!
2: Да. Вот это вот про фурсетка с патриарших прудов, понимаете, которые. Ну, типа, из уст молодых девушек с нагловатым акцентом. Согласен. Ну, типа, да, вот это вот, да.
1: Выражение на самом... Типа, это, к сожалению, мой, в том числе, слово «паразит». Выражение «на самом деле» звучит из радио, из телевидения. Получается, что все, что было сказано до этого, ерунда, мусор, ложь и так далее. А вот «на самом деле»...
2: Но мы его... На самом деле используем мы для, как бы, усиление привлечения внимания. То есть ты говоришь, а на самом деле, ну, вот...
1: Да.
2: Но я с вами целиком полностью согласен. Это, в принципе, естественно, как бы пересекает то, что ты говорил до этого. Так, друзья, фразы, которые вас бесят, которые теперь почему-то по непонятным причинам, неясно как, входят в наш лексикон. Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Заработал мобильный интернет в городе, так что нормально, мы снова на связи. Ну, или пользуйтесь Wi-Fi. Это удобная штука, оказывается.
0: Наша реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет.

0: показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать бесячие выражения.
2: Давайте.
1: Я не фотогигиенична.
2: Да, но это такая классика.
1: Это значит, не помылась перед фото, спрашивают нас. Ну, видимо.
2: Смотри, привет, дорогие. Тоже терпеть не могу слово «крайний» в значении «последний». Крайним могут быть север, плоть и все. Ну, почему же? Крайний бывает до того, ну, как бы много бывает крайний. Крайний в очереди бывает, крайний дом, крайний, ну, там...
1: Последний в очереди.
2: Нет, он будет крайним, потому что он стоит с краю. Есть такое выражение, кто тут крайний, и это нормально. Крайний.
1: Ну, у нас говорили, кто последний, я за вами.
2: Ну, такой тоже, да. Ну, вот тоже, может, такие вот вещи, но да. Вот. Ну, да, ладно, поехали дальше.
1: Доброго дня, меня бесит слово «затрапезный». Его постоянно произносит моя супруга, в основном в отношении моих вещей, пишет нам Александр из Краснодара.
2: Саш, смотри, делается очень просто. Слово-то как раз нормальное, литературное.
1: Дай-ка я посмотрю, где ударение, ты пока говори.
2: Все правильно сказала. Вот. Это затрапезный вид и прочее. Короче, Сань, это значит, что ты вместо того, чтобы ей покупать очередную сумку или очередные босоножки, берешь все деньги, вот, и едешь в магазин, покупаешь все классные шмотки, модно, стильно, спортивненько, там или как ты там любишь больше, и теперь ты на полном стиле ходишь. А она пусть ходит в том, что она называет затрапезной. Вот, никаких больше поношенных футболок, никаких кроссовок стоптанных и прочее. Просто потрать на себя деньги. Если ей не нравится, сделай так, как она хочет, и у тебя будет козырь прекрасный, ты будешь великолепно выглядеть, а там посмотрим.
1: Ты сейчас звучишь просто, вот ты звучал сейчас как реклама. Сделай, как она хочет.
2: Конечно.
1: Знаешь, ты таким
2: слегка... Сделай себе хорошо, киношным, но как она хочет,
1: киношным
2: понимаешь?
1: Киношным придыханием вот этим вот фирменным.
2: Я сейчас пробую, просто у меня сейчас настраивает тоже микрофон, и как раз вот
1: и
2: сейчас...
1: И тебе теперь нравится придыхание, вот это секси-придыхание в микрофон.
2: Если ты позволишь, я продолжу. Вот, короче говоря, Кирилл, нет, вот сейчас вот какие-то настройки. Кстати, скажите, пожалуйста, как вы сейчас меня слышите? Друзья, напишите, пожалуйста, потому что мне сейчас вот там чуть пытаются что-то подровнять в голосе, ну, не сам голос, там фон и все прочее. Сейчас мне как-то очень глухо, и ощущение, будто меня сверху придавили каким-то питчем. Как будто голос Алисы Михайловны Вокс наложили на мой, и я сейчас могу петь лягушонка Фроги. Вот это, знаешь? Да.
1: Добрый день. Очень сильно раздражает слово «словила». Словила себя на мысли, словила момент. А как же словила паническую атаку? Или это она тебя словила?
2: Ну, вроде как...
1: Словила паничку.
2: А разве есть словила, да?
1: Конечно.
2: Да? Окей.
1: Словила
2: паничку. Кто-то сказал вот насчет фразы «вкусно», когда она относится не к еде. Этот проект подан вкусно. Ну, прям фу, пишет нам кто-то.
1: Тут вот немножко не в тему пишет нам. Бесят все фильмы с актером Николасом Кейджем. Очень. Но... А вы знаете, что он племянник Фрэнсиса Форда Копполы?
2: Да, знаем.
1: Ты знаешь.
2: Это ему не помогло, потому что у него только два выражения. Я хочу какать, и я уже покакал. Вот, все, других выражений лица у него нет. Это весь его актерский арсенал.
1: Ой, боже мой.
2: Ну что, это правда, ничего с ней не сделаешь. В Нижегородской области в обиходе чай. Вот, добавляем ко всему. Чай посмотрим, чай пойдем.
1: Чай не 16.
2: Чай не лохи и так далее. Вот. Но это тоже такое, знаете, старенькое такое, к нам пришло из, по-моему, еще до революционной эпохи.
1: Чай это почитай, то есть считай что.
2: А, считай что, да?
1: Да.
2: Вот, видите, вот так вот работаю с душнилкой и каждый раз чему-то новому учусь. Спасибо тебе большое, кстати.
1: Да не за что.
2: Итак, друзья, пишите фразы, выражения, которые вы, ну, не то чтобы не понимаете, непонятны, конечно, потому что они сейчас входят в наш обычный лексикон, но они вас раздражают, потому что, ну, вы, блин, имеете
1: бесит.
2: Право.
1: Ну, потому что бесит.
2: Согласен.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, мы сейчас разговариваем на тему с тобой. Фраза, которая нас немножко раздражает. Вот, кстати, нам тут тоже прилетело, и есть одно выражение, вернее, фраза. Так, дубль 2 остановился спокойно, потому что я сейчас еще пока пытаюсь к новым наушникам тоже привыкнуть. Муж говорит «тубарет». Но это индивидуальные слова, понимаете? Это то, что составляет какую-то особенность речи данного конкретного человека.
2: Да.
1: А есть массовое явление, которое к нам приходит. Поэтому вот смотри, нам тут тоже с тобой прилетело. Значит, раздражает твое слово подружание. А у меня маменька-папенька. Вот маменька-папенька. Это является личными особенностями. Речи.
2: А, то есть в нашем случае это личное особенность?
1: Это не только в нашем. Ну, вот если муж, допустим, говорит табурет. И если
2: табурет.
1: Жена, ну, да. Mm-hmm. Или там жена говорит, там, мультифора, там еще какие-то вещи. Это региональные, которые, в принципе, являются частью. Ну, как вот, допустим, вешалка. Вот у нас называется тремпель. И я дома называю эту вешалку, плечики, я ее называю тремпелем. Мне так удобно. Это мое, как бы, региональное слово. Я же не прошу, чтобы это массово взяли, используя, как там вот на самом деле, крайний, вот это вот крайний полет. Крайние там. Я, в общем, крайний раз была в магазине, в салоне красоты. Вот эти вещи, когда они становятся массовыми. А если это какая-то индивидуальная особенность, бабушка ваша говорила, какое-то слово, там, хычка или еще что-то. Вот, это особенно, это классно, это даже беречь нужно иногда.
2: Но это же не мешает людям беситься.
1: Я же вычитал, я же ни в коем случае даже и не защищаю нас, просто поясняю. А так, да, мне тоже бесит твое слово любое.
2: Я должна пояснить относительно слова «подружание». Дело в том, что и вот это как раз слово, которое характеризует именно вот этот класс полуподруг. То есть это подруга — это все-таки нечто большее.
1: А, то есть в нем больше скрытое, чем просто форма
2: есть,
1: слова.
2: То есть подруга — это что-то уже более тесное, более глубокая связь, более духовная связь. Друг — это прям еще более всеобъемлющее. А подружание...
1: Это типа пришли, пообщались не то подружка, не то врагиня, да?
2: Даже не... Ну, это просто подружание. Это мимо крокодил, понимаешь?
1: А, все, понял.
2: Подружание.
1: Просто человек, потому, что гладиолус.
2: Ты достаточно знаешь, чтобы как-то вовлекаться в его жизнь, но в то же время это не тот человек, которому ты будешь звонить, когда тебе плохо.
1: Угу.
2: Вот так. Вот это подружание.
1: А когда хорошо, как раз можно.
2: Подружание?
1: Да. А пойдем на Патрике гулять, да?
2: Только не на Патрике.
0: Шоу «Дня» на нашем радио. Наша реклама. Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы

0: детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасная природа. Сменный график и бесплатное питание. Трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте. Или звоните по телефону 8 900 579 79 51. 8 900 579 79 51.
1: Вы платите по кредитам из последних сил. Работаете на нескольких работах, а денег все равно не хватает. Пора искать выход. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкрот Сервис». Звоните 8 926 91 61 861.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
4: Серьезные решения требуют серьезного подхода. Выбор надежной входной двери, долговечного кварц-винила или износа стойкого ламината – это основа вашего уюта с фирменным салоном «Двери тут».
5: Но мы знаем, что даже самое серьезное начинается с малого. Например, с вкусного перерыва на свежую, аппетитную, ароматную шаурму.
4: Фирменный салон «Двери тут» и шаурма для ценителей ремонта со вкусом. Серпухов, Борисовское шоссе, 117Б.
6: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. ВСУ минувшей ночью атаковали Чуваши. Власти Чебоксар призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта. Великобритания расширила санкции против России. Она ввела ограничения против 18 лиц и организаций, сообщил британский Минфин. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». В России зафиксирован рост гендерного разрыва в оплате труда. По итогам прошлого года он достиг максимального значения за последние 13 лет. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях оказались на 33% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница составила 38 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Минимальный разрыв за последние годы наблюдался в 2013 году, после чего показатель начал расти. Наибольшие различия в оплате труда зафиксированы в сферах культуры, спорта и развлечений, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет – от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания «All Inclusive». Группа «Металлика» анонсировала масштабное переиздание своего 7-го студийного альбома «Reload» 1997 года. Музыкальный обозреватель Денис Тупников рассказал НСН, что этот альбом поклонники группы в конце 90-х не приняли, поскольку он опередил время и сейчас вошел в золотой фонд.
2: Когда группа такого уровня попадает в мейнстрим, она начинает задумываться о неких таких музыкальных экспериментах, которые бы ее вернули в творческое созидательное русло. Таким экспериментальным альбомом стал «Reload», который испытал влияние гранжа и других актуальных стилей на тот момент, и это был отход достаточно радикальный от классического трэша. Естественно, правоверные, да, в кавычках, поклонники тяжелой музыки, старой металлики, олдскульной металлики, они не приняли этот альбом и стали говорить о том, что группа сдулась. Но на самом деле это был большой шаг вперед, и со временем такие работы вот как раз раскрываются, потому что они опережают свою эпоху во многом.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
3: Да, немножко полезной, важной информации. Когда интернет работает нестабильно, пассажиру может быть сложно заказать такси или дольше ждать машину. Водителям нужно больше времени, чтобы получить заказ и найти пассажира. Если нет интернета, Яндекс.Гоу может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси, как обычно. В таких заказах мы рекомендуем пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как и планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными в конце поездки. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери. Чтобы воспользоваться ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth.
1: А, то есть выключить все-все-все вокруг и, включить Bluetooth. Хорошо, окей.
3: Включить на телефоне авиарежим и Bluetooth. Затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно будет обратиться в службу поддержки после восстановления сети. Вот такая вот информация.
1: Ну, очень надеемся, что она будет вам полезной, друзья, поскольку сейчас, мобильный интернет работает нестабильно. Сейчас, кстати, нашел тоже информацию с 2022 года, сентября 2022 года. У нас резкий прирост наличных стал в обиход. Почти 600 миллиардов. Вот так написано. 600 миллиардов. Не знаю, где вы такие деньги берете. Но, в общем, где-то не их взяли. Вот что тоже очень сложно сейчас стало с электронными, собственно, платежами, мобильным интернетом и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, даже не помню, как выглядят деньги. Наличные я уже забыл.
3: Зря такие красивые теперь.
1: Да?
3: Угу. Схожу. Новые красивые 10
1: рублей. Да, я посмотрю.
3: Хорошо.
1: Дашь, я посмотрю.
3: А ты видел мой кошелек?
1: Нет.
3: Короче,
1: дашь, посмотрю в руки. Только так уже после 16 часов, чтобы я если что, успел быстро огородами домой.
3: 16 тебя уже здесь нету. У меня деньги лежат в таком прозрачном пакетике. С одной стороны он розовый единорогового цвета, а с другой стороны на нем наклейки известного, значит, этого маркетплейса. Потому что в нем приехал заказ мой то ли шнурки какие-то, то ли накладные ресницы.
1: Короче,
3: в чем вы носите деньги? Необычно, только не просто в кошельке, в кармане, в зажиме. А давайте, в чем вы необычно носите деньги? Потому что, например, когда у меня подружаня, была на Бали, она носила в полиэтиленовом пакете, потому что там все время идет дождь в самый неподходящий момент. И она носила деньги в пакетике.
1: Если вспомнить «Любовь и голуби» фильм, то там в кармашке на трусах советовали их Вася.
3: Да, вот это вот. Тоже намокнет.
1: Да, а то вдруг расстегнется, знаешь, там вот, а ты на сам булавочку. А если расстегнется, уколешься. Где, в каких необычных местах? Ой, слушай, тут же вспоминаются поезда, бабушки. О, погнали, друзья, давайте эту тему. Пишите через наших ботов, пока мобильный интернет работает. Плевать через левое плечо не стоит, потому что мало ли вдруг там есть сосед. Хотя, если надо, сделать это с удовольствием. Алиса Михайловна.
0: Наша реклама. Каждый человек уникален, ценен и важен. Midoriya – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
4: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Midoriya – для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
0: Серпухов, новая 23А, 8-496-712-60-33, serpukhov.midoriya.ru. Владельцам Cherry особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: за сценой.
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня расскажу о новинке кинопроката и о новом лайф-альбоме группы «Оберег». В прокат выходит военная экшн-драма «Отец». Фильм вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля. Картина режиссера Павла Иванова рассказывает о том, как сибирский охотник Гавриил Собинов отправляется на фронт добровольцем после известия, что сын его, Семен, молодой лейтенант, пропал без вести. Главную роль исполнил Илья Шакунов. Посмотреть новый фильм можно, начиная с 7 мая во всех кинотеатрах. Группа «Оберег» представила концертный альбом «Оберег. 22 года лайв». Пластинка была записана на московском юбилейном концерте в честь 22-летия коллектива, который состоялся в октябре 2025 года. О магии чисел рассказывает лидер команды Денис Михайлов.
2: Для нас это был особенный концерт. Во-первых, магия числа, 22 года группе. Во-вторых, мы играли довольно много песен из нового альбома, который оказался 11-м в биографии. Снова красивое число. В целом, релиз – некоторое подведение итогов, замыкание круга творческих событий, как создание идейно-художественных концептов, так и гастрольной практики. Своеобразный юбилей мы отметили не только с жителями столицы, на концерт съехались гости из других регионов. Люди любят подобные сакральные даты, проецируют на собственную биографию, чувствуют свои жизненные рубежи, так или иначе связанные с песнями «Оберег». Это большой семейный праздник. Мы решили записать часть шоу на видео и свели звук в подарок нашим друзьям и гостям.

0: Послушать, как звучит «Оберег» на концертах, можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: указания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-Рус».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И простите, что я помешал вам деньги прятать. Помнишь, да?
2: Нет, откуда это?
1: Любовь и голуби, дядя Митя все так же говорил. Простите, что я помешал вам деньги прятать. Иди.
2: Тратить.
1: Но кто бы мне помешал, да, кто бы мне разрешил чужие деньги тратить.
2: Обсуждаем, где вы прячете свои деньги.
1: Ну, как прячете, носите.
2: Ну, на себе, да.
1: На себе где-то, ну или не так, условно.
2: В необычных местах.
1: Привет, в армии деньги прятал под стельки, но все равно один раз пропали. В общем, кто-то небрезгливый нашелся. А сейчас три кошелька лежат без дела. Деньги в обложке с правами, паспортом и страховкой в гараже. В банке от кофе, чтобы мыши не погрызли. Ну и жена туда, я думаю, не особо приходила в этот гараж и банк из-под кофе. Понимаю. Да. И не осуждаю. Нормально. Да.
2: Наличные вожу в машине. Мелочь в пепельнице, купюры под козырьком. Безнал в приложении телефона. Привет из Костанае.
1: Дальше как-то в каком-то сериале было. Как думаешь, если меня... тут не хочу читать, это правда.
2: Принуждать есть, будут.
1: Носки будут снимать? Думаю, нет. Отлично, спрячу туда деньги. Вот.
2: Сына в 10 лет отправлял на каникулы из Сочи в Саратов на поезде к родственникам. Так распихала по 100 ре по разным карманам и даже в носки, объяснив, что деньги, как яйца, в одну корзину лучше не складывать. Совет очень пригодился, находил деньги отовсюду. А тут же еще ничего сразу большого не профукаешь, да? Потому что по одной купюре, как бы, ну, там, туда-сюда. Вот как раз на эту тему тоже человек следующий пишет. Обнаружил потайные кармашки. Это, видимо, сын пишет.
1: Да.
2: Обнаружил потайные кармашки в штанах, куртке, рюкзаке. Очень удобно. Положил, забыл на полгода. И деньги целые, и волки трезвые. Хорошее выражение.
1: Хорошее выражение, да.
2: А еще в детстве носил в носке купюры.
1: Да. Дальше. Когда курил, носил деньги в пачке сигарет, где слюда. А сейчас, если нет кошелька, вкладываю деньги в чехол от телефона, где лежат карты. Курить бросил. Правильно, потому что курение вредит нашему здоровью сразу же.
2: Курить здоровью вредить. Привет, любимые ведущие. А мы пользовались пачкой из-под влажных салфеток, когда везли энную сумму для важной сделки.
1: Ну да, почему нет? Там как бы вытащил, положил с виду, как пачка салфеток. Но, к сожалению, если я об этом знаю, то значит об этом...
2: Вот ты знаешь, я видела эти лайфхаки, где спрятать ценные вещи на пляже, и все прячут в подгузник. А теперь представь себе ситуацию. Все сидят на пляже с подгузниками, а некоторые даже и без детей.
1: Вот. Итак, друзья, где носите деньги? Коритесь, мы не подписываемся, все равно мы же понимаем, что все это пока...
2: Мы никому не расскажем.
1: Абсолютно. Нас-то тут всего лишь пара-тройка миллионов человек сейчас слышат, и все. Не более того, прям все свои.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Где же вы носите деньги, если не в кошельке? Рассказывайте,
2: да. Почему? Вот если лишнее, давайте мне.
1: Спасибо, добрый человек, что подсказал, где деньги прячут. Еще после Нового года пропали в кавычках 15 тысяч рублей. Думал, потерял, прогулял. И вот заглянул в чехол планшета. Лежат родненькие. Пойду куплю лотерейку, пишет нам Саня Крым, 51 год. Сань, только не относитесь, пожалуйста, к лотерее, к прочим азартным играм, как способ заработка. Это только способ развлечения.
2: Абсолютно. Это решил, попробовал, там удачу, получилось. Нет, ну и ладно. Слушайте, мы только что нашли человеку 15 тысяч рублей. Приятно, черт возьми. Добрый день, дорогие ведущие. Когда меня в первый раз так отправили одну на поезде, мама сложила деньги в нас и носки. Как это?
1: В нас и носки.
2: Пачку из-под прокладок. Вот. Говорит, там, в общем, точно никто не будет искать. А у подружки бабушка обшила деньги поезд, пришла к трусам.
1: Поезд из кошачьей шерсти, собачьей шерсти, только с деньгами.
2: Ну, типа того, тут сложно пока написано. Вот, 14 лет уехала из Кисловодска в Пермь. Да, куда же был? Мама, естественно, как они прятали? Они заворачивали в платочек и прятали в бюстгальтер.

0: это действительно, это закон.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо, я в плане...
0: И на границе их изымали под акт. С условием, что вы в следующий раз будете въезжать через этот КПП, и мы вам все вернем.
1: А, вока?
0: Но только въезд запретили. Вот что. А я об этом узнала буквально за 50-30 метров до границы Финляндии с Россией. Мне папа написал, прислал эту статью, значит, из Фонтанки.ру. И да, и все, что осталось, мы так запихали мне в правую грудь. Она была несколько... Это было в панике.
1: Она хотя бы была, давай скажем честно.
0: Да, правда, да.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В городе Серпухов можно сдать анализы без предварительной записи и оформить водительскую справку за один день. А также медосмотры, консультации врачей, УЗИ, ЭКГ, флюорография и многое другое в одном месте. Центр медицины труда. Серпухов, улица Химиков, дом 1. Звоните. Телефон 763-763. Код города 4967.
2: ЦМТ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 35 35 37.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Сезон благоустройства в городском округе перешел в активную фазу в связи со стабилизацией погодных условий. Как сообщил глава СЕРПУ Алексей Шимко, дорожные службы приступили к ремонту асфальтового покрытия методом карт сразу на нескольких улицах. Техника вышла на объекты по адресам: Текстильная 3, Дзержинского 38, Подольская 57. В ближайшее время работы начнутся на улицах Звездной, Ворошилова и Ракова. Перечень был сформирован по результатам мониторинга дворовых территорий и с учетом обращений местных жителей. Глава округа подчеркнул, что объем работ значительный. А конечная цель – обеспечить комфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов. Завершить ремонт планируется до 20 мая.

Демишина 11 ремонтирует мягкую кровлю. Специальная установка подает цементную смесь наверх, где ее равняют и шлифуют. Далее последует грунтовка и финишное покрытие. На Советской 76А фасад уже готов. Сейчас ремонтируют балконные плиты. Всего в плане на этот год ремонт 8 инженерных систем, 20 кровель, замена 4 лифтов, ремонт 12 фасадов и замена балконных плит в 4 домах. Фонд капремонта осуществляет постоянный контроль за соблюдением сроков. Для выполнения всех обязательств во втором-третьем квартале предусмотрена пиковая мобилизация рабочих ресурсов. Жители Серпухова выбирают территорию для проведения комплексного благоустройства. На голосование вынесено 4 объекта. По предварительным данным, уверенно лидирует сквер у городского бора на улице Захаркина. Его площадь составляет 11 000 квадратных метров. Если проект победит, здесь заменят покрытие, установят

Конференция Министерства чистоты Подмосковья состоится 6 мая в 12 часов. Спикером выступит начальник управления по обращению с отходами министерства Антон Попов. Конференция пройдет в формате видеосвязи. Жители Серко смогут напрямую задать вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе и разграничении зоны ответственности. В ходе прямого эфира чиновники подробно расскажут, кто отвечает за вывоз мусора, как правильно сортировать отходы и куда они попадают после контейнера. Также речь пойдет об эко-проектах, работе пунктов «Мегабак» и правилах утилизации автомобильных шин. Чтобы задать вопрос, необходимо сегодня до 18 часов.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Алиса Михайловна,
2: добрый день.
1: Добрый день. Так.
2: А что сразу только Алиса Михайловна? И слушатели
1: тоже. И наши слушатели тоже. Слушайте, вас кроет, не кроет, ребят? Меня что-то прям вырубает.
2: Плющит, да?
1: Вот я сейчас пришел, сел такой. А ты давно вообще стала метеозависимой? Вот,
2: Всегда была.
1: Всегда?
2: Да. Я в 22 года пришла в районную поликлинику, значит, к своему терапевту. Терапевт был на больничном и была заведующая поликлиника.

0: Шаурму.
1: На Борисовском шоссе 117Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
0: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117Б.
1: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
2: Работает Яндекс.Доставка.
3: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове.

0: там огромными буквами прямо рядом с окном написано просто «паспорт».
1: Да?
0: Видимо, потому что все в панике с этими клещами.
1: А почему не сложно было сказать вот это «дайте паспорт», ну, как бы, давайте ваш, ну, собственно, паспорт. И не надо закатывать глаза. А, ей нужно было больше калорий потратить, я бы понял. Когда глаза закатываются, что-то там тратится. Короче, друзья, итак, врачи говорят, сейчас скажу, кто научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский. Массовый пик активности у иксодовых клещей случается, когда снег полностью оттаивает и подсыхает почва. Соответственно, если говорить про среднюю полосу России, то пик обычно ближе к майским праздникам и происходит. Поэтому нас ждут с вами длинные выходные, будет 3 выходных. Будьте, пожалуйста, внимательны. Правда, внимательны, особенно с детьми, которые будут там вошкаться в траве, еще там где-то. Вот, проверяйте целиком и полностью. Ничего в этом страшного нет. Вот, но только...

0: Окей. Ну, мы вот у нас с друзьями другие забавы.
1: Это
0: нас,
1: друг, понимаешь?
0: Я бы не сказал так. Я бы так не сказал. Есть вероятность грозы 3 дня подряд. 5, 6 и 7 мая из-за теплой воздушной массы над Москвой, сказал, собственно, начальник отдела краткосрочных погодных условий.
1: Срочно.
0: Да, именно к таким грозам. Так, смотрите. Короче, кучевые дождевые там у нас, что с вами ждет? Вот именно к таким грозам относятся наши прогнозы, поэтому они будут далеко не повсеместно. То есть, ну, в общем, где-то может идти.
1: Кому как повезет.
0: Где-то в Бирилево гроза, вот.

сердце, вот, газы выделяет. Не надо, конечно, правильно. Лучше с этим как-то бороться надо. Вот, каждый может просто принимать свои решения, но на самом деле мы пытаемся заставить крупные компании не говорить нам все время, что нам нужно есть и покупать, сказали они. И фотографии, знаешь, такие висят бургеры.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Митенька, знаешь, что такое джаз для масс?
2: Джаз для масс?
1: Да.
2: Это когда берут какую-то песню, потом искусственным интеллектом ее переделывают, рэперов, например, всяких разных, и выкладывают потом в джазовой обработке. И ты вдруг понимаешь, что, оказывается, у этих самых рэперов, у них нормальные бывают, оказывается, тексты.

0: не понял, но был бы рад. Тем более при тех деньгах, которые он сейчас начал зарабатывать, я бы сказал, папа хочет Лего. Папа хочет Лего, купите ему «Звезду смерти», понимаешь? Однако вообще джаз я люблю, да.
1: В моем понимании джаз для масс — это когда берется одна Алиса Михайловна Вокс, берется один квартет Олега и Натальи Бутман, берется клуб Игоря Бутмана.
0: Нормально так берется.
1: Ну, немало. Да, ну мы постараемся. Значит, и 24 мая сыграем джазовый концерт. В частности, будут мои, вот те самые песни в джазовой обработке.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой части вселенной, как просит меня говорить напарник.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет, дорогие добрые, проверенные друзья. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. И знаете, как там было у Владимира Владимировича Маяковского? Я сразу смазал карту будни, оплеснувши краску из стакана, и показал на блюде студня косые скулы океана. Так. Хотите, я вам сейчас, так сказать, сделаю...
1: Начало пугающее.
2: Сделаю наше шоу намного интереснее. Прослушивание.
1: Так.
2: Представьте, что мы здесь с Андреем Германовичем сидим без трусов. По случаю жары.
1: Даже Алиса Михайловна удивилась.
2: Просто представьте. Нет, вы представьте. В Москве жара.
1: Так.
2: Люди избавляются от лишней одежды. Вот мы как бы... Благо нас
1: в Москве
2: никто...
1: жара, у нас, главное, еще топит, ребята.
2: Да, у нас еще топит. Благо нас никто не видит, и мы здесь вот в облегченном варианте.
1: А почему ты решил, ну, так, знаешь, так вот, перчика подсыпать? Ну, причем красного чили.
2: Всегда надо начинать, Андрей Германович, с чего-то, что запомнится. Потом можно нести любую ахинею. Запомнится самое главное, что эти двое сегодня без трусов. Об этом потом напишут в светской хронике. Возможно, когда нам будут вручать какую-нибудь награду, скоро же День радио, кстати, ребят, 7 мая, если
1: да, забыли. Да.
2: И когда нам будут вручать награду за достижения в области радиовещания, будут говорить, что это не просто лучшее вечернее радиошоу, это первые радиоведущие, которые вели вечернее радиошоу без трусов. Понимаешь, нужно чем-то войти в историю.
1: Уже прогноз погоды был такой.
2: Нет, я просто так могу нести ахинею туда без кони. Следующие 4 часа, Андрей Германович.
1: Я не буду тебя останавливать. Вот.
2: Здравствуйте, чепишка. Ребята. Надеемся, все у вас хорошо. Заход с ахинеей будем считать оконченным. Ждем от вас сообщений через наши средства общения, через сайт наш.ру, через наших ботов. Как вы там? Изнываете ли...
1: Ну давай уже тогда, и пусть наши слушатели ахинею несут.
2: Изнываете ли вы от жары? Или вы, наоборот, не изнываете от жары? Или у вас накопилось немножко ахинеи, и вы хотите с нами ею поделиться? Слово-то хорошее какое.
1: Кинуть ахинея. В нас ахинеи.
2: Ахинея.
1: Хорошее слово, мне хорошее. Тоже нравится, да.
2: Ребят, начинаем обмен ахинеей. Вторничный.
1: Все, ребята, ждем ваши сообщения. Средства связи вы все знаете, наши боты и сайт наш.ру.
3: Наша реклама. Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООСЗ «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
4: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасная природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51. Записывай. Записывай.
5: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И благодарим вас за сообщение. Кстати говоря, не только у нас идет дождь. Вот пишут, что на проспекте Мира поливает. Девчонки неожиданно стали участниками шоу «Мокрых маечек». Вот так вот. Вот так вот, напарник.
2: Как?
1: Вот так вот.
2: Вот так вот.
1: Вот так вот. Вот. Видимо, такой силы
2: вот,
1: ливень.
2: Вот так вот.
1: Вот так вот. Вот так вот это... Или вот так вот.
2: Ты меня пугаешь, брат.
1: Меня плющит, простите, ребята.
2: Может, тебе...
3: Коботов, тебе надо поколоться.
1: Не.
2: Ладно, ребят, хочется поговорить с вами. Давайте сегодня, ну, поскольку время прекрасное, предканикулярное, есть о чем поговорить, есть о чем по... Хочу с вами сегодня с вами поделиться таким переживанием, которое со мной произошло, наверное, несколько часов назад. Я иногда совершаю прогулки, как говорит наш замечательный музыкальный редактор Саша, прогулки для ментального здоровья. Я иногда хожу. Ну, просто хожу вот пешком по, вокруг работы, ну, чтобы просто пройтись. Голову разгрузить. И поскольку район у нас довольно-таки старый, Октябрьского поля, старые застройки, так называемые, да, есть дома, которые там еще, не знаю, ну, не Ленина молодого помнят.
1: Я думаю, если прошлого века, вот двухэтажные дома, мне кажется, что им больше века, сильно больше.
2: Ну, в общем, есть дома старые застройки. И, в общем, иду сегодня, идешь, когда обычно, ну, под ноги же обычно не смотришь, идешь, да, каким-то цветом. И тут смотрю, какой-то лист бумаги, на нем нарисованы цифры. 1979. Я подхожу ближе, а это самодельная открытка. Помнишь, когда ты был маленький, когда тебе было, не знаю, в первом классе или во втором, ты папе или маме делал
1: конечно,
2: открытку.
1: Конечно.
2: Ты брал альбомный лист.
1: Да-да-да, пополам складывал.
2: Совершенно
1: да,
2: верно.
1: Да.
2: И это такая открытка, на которой написано: «Дорогой папа», я даже сфотографировал, «поздравляю тебя с новым 1979 годом». Не подписи, но, видимо, один ребенок в семье, потому что если было несколько, наверное, было бы там Маша, Паша, Саша, Даша. Или, ну, в общем, папе не было нужды узнавать, кто это. И там, ну, какие-то нарисованные люди вокруг, елки водят хоровод, все это разукрашено фломастерами, дорогущими по тем временам, разукрашено не карандашами. И у меня такое прям защемило где-то внутри. Я вспомнил, что когда вот мы были... Ну, 79-й мне вообще 3 года, я еще ничего. Я мог только художественно описать трусы, разве что в этом возрасте я мог в качестве подарка. А чуть повзрослев, у меня появился выжигатель. И, наверное, года 2 на дни рождения, на 8 марта, на все праздники, какие только существовали в то время, включая 1 мая, 9 мая, я всем бабушкам, дедушкам, папам, мамам, я выжигал какие-то картинки. Да. Потому что продавались наборы такие, там, наверное, штук их 5 было или 10 дощечек, фанерок.
1: Фанерки там были, да.
2: Рисунки какие-то, которые нужно было обводить карандашом через копировальную бумагу, и потом по этому рисуночку. А вот ты что делал своими руками? Какие подарки?
1: Слушай, ну, я могу сказать, что, во-первых, у меня я точно так же делал открытки. И даже ты помнишь, там же на открытке, помимо того, что ты делаешь какое-то изображение, еще должен был быть индекс обязательно.
2: Да.
1: Вот. И марка. Потому что она же должна была куда-то пройти. Вот я не очень хорошо помню, что я рисовал. Но, честно говоря, я помню, что мне было очень сложно сделать ровный вот этот вот такой вот прямоугольничек под индекс. И я еще рисовал там какую-то марку. Это я очень хорошо помню. Выжигатель у меня тоже был. Вот. И ты знаешь, наверное, все. Ну, выжигал. Я не родственникам никому не выжигал. Только, по-моему, я только маме выжигал. А-а-а. Даже папе такое, в счастье, не доводилось от меня получить.
2: А я вот как-то вот чуть повзрослев после выжигателя.
1: Нет, еще, помимо открыток, я просто делал рисунки к каким-то датам обязательно. И их торжественно, причем абсолютно торжественно, мальчик Андрюша становился на стульчик, торжественно вручал. Вот. Причем это были, абсолютно точно помню, к 9 мая. Был какой-то Новому году я всем рисовал. Вот, а рисовал я хорошо, я не буду лукавить. Я никогда не лукавлю, сейчас не буду. Вот, и, собственно, мне казалось, что я, ну, вот это тот самый подарок.
2: Малевич, Кандинский, и потом сразу Андрюша Ломанов.
1: Кандинского там не было, там просто Малевич. А,
2: просто Малевич.
1: Кандинского не дарос.
2: Эль Лисицкий где-то там рядом нервно курил. Ребят, а вот помните, что вы делали, какие подарки своими руками? Потому что я помню, в средних классах, когда вот уже выжигатель, как бы, ну, уже как бы не по возрасту, в моей жизни появился токарный станок. Токарный станок по дереву. И, в принципе, имея резцы, изготовленные из напильников, руководителем нашей тогда, как это называлось, кружка, Александром Иосифовичем, мы, собственно, освоили изготовление деревянных подсвечников. Mm-hmm. Каких только подсвечников не было. Вплоть до, мне кажется, еврейских минор на 7 свечей. Mm-hmm. Мы что только не делали, но хитом у меня были подсвечники на одну свечу в виде тюльпана. Это были прямо, у меня короночки были. Прям.
1: Ну, там же потом руками доводить приходилось изготовочку-то.
2: В смысле?
1: Ну, как ты ее на фрезерном станке?
2: На токарном. На токарном ты ее вытачиваешь, все аккуратненько обрабатываешь, потом морилочкой клеишь, чтобы свечка не болталась вот в этом отверстии технологическом, куда вставляется, там забивался гвоздик. В общем, все было продумано. Все родственники имели от меня в определенный промежуток времени в подарок подсвечник. Ребят, что изготавливали вы своими руками в качестве подарка родителям, бабушкам, дедушкам? Давайте сегодня повспоминаем. Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Любопытно узнать, а как это было у вас. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И кто мы, как не рукоделы? На самом деле, что мы только не делали вот этими руками, когда были маленькие, сделать кому-нибудь подарок или что-нибудь необычное. Я, кстати, знаешь, напарник, что еще вспомнил?
2: Так.
1: Я делал очень красивый, но это неправильно назвать икебаны. Икебаны — это все-таки что-то в вазочке в какой-то.
2: Икебаны — это искусство компоновки цветов.
1: Вот. Я компоновал не столько цветы, сколько осенью различные листья деревьев,
2: гербарии.
1: Которые... Фактически гербарий, да. Вот. И все это закатывалось такой пленочкой. Получалось безумно совершенно красиво. И можно было вешать как картину на стенку. Ну, правда, ни разу никто ее не повесил.
2: Ну, кстати, помнишь, когда нам в школе в начальных классах уроки труда мы какие-то мастерили открытки? Типа вот к 23 февраля все делали папе открытку, какую-нибудь звезду, там, аппликация, искусство аппликации.
1: Да, очень мощно.
2: Много активно. Оказало глубокое влияние на мой неокрепший мозг.
1: Еще помнишь, бархат был,
2: бархатная бумага.
1: Да.
2: Ребята, а что вы делали подарки своим родителям? Какие творческие навыки вы для этого применяли? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает, инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: «Отец» в кино с 7 мая. 16+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню. С характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим говорить о вещах, которые вы делали своими руками, ну, естественно, в детстве.
2: Добрый день. Я в детстве открыла для себя технику картин из природных материалов. Ну, там крупы, рис, пшено, гречка, засушенные листья, трава, цветы, собранные летом, засушенные в книгах. И все открытки делала из них.
1: Это классно.
2: Как-то даже называется то ли декупаж, то ли еще какая-то. В общем, целый вид...
1: Мне кажется, что декупаж — это куда Митя отправился.
2: Не-не-не, это... Декупаж — это техника декоративных декорирования предметов, мебели, посуды, шкатулки, путем приклеивания бумажных мотивов, салфеток, карт, ну, принтов. Ну, то есть что-то типа...
1: Ну, все равно, декорировать. Ладно.
2: Декорировать.
1: Я в школе на уроке труда очень боялся токарного станка после травмы одноклассника. Но превозмог себя и вытащил маме толкушку для картошки и торжественно вручил вечером.
2: Ой, толкушки. Ребят, да. Если бы вы знали, сколько я их вытащил, сколько форм, как... Вот, ну, помнишь, эта сказка была про Данилу Мастера, который работал над каменным цветком, да?
1: Как, вот я, тем более ее точить-то просто.
2: Я был как тот Данила Мастер. Нужно было учесть диаметр толкущего, диаметр ручки, вот как-то толкущей части, толкушки, да, диаметр, высоту.
1: Ну, нижней площадки и ручка.
2: Нижней площадки. Все же это у ложки есть держала, лизала и секретная перемычка. Ребят, что вы своими руками делали в подарок родителям, пишите через сайт наш.ру, а также тут, там же на сайте найдете, как воспользоваться нашими ботами.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили поговорить на такую тему, что вы делали в детстве своими руками в качестве подарка или, ну, да, или просто уж делали. Вот тут есть несколько еще сообщений, ну, по крайней мере, парочку точно успеем зачитать. Я в деревне ловил много рыбы, уклейки, потом солил, вялил ее на крыше сеновала, а когда приезжал в город, то угощал друзей и родственников, потому что вяленая уклейка – это просто бомбически. Это считается, пишет нам Сергей из Бичи.
2: Считается. А еще капельница, вот если удавалось найти капельницу, чертики и рыбки.
1: Человечка, чертика, да.
2: Я сын трудовика. Освоил все токарные станки до 8 лет. Точил матрешки до 7 штук друг в друге. Кубки, соломки, шкатулки. На 8 марта и день рождения одноклассницы получила деревянные подарки. Взамен я получал и все еще храню вышивку ручной работы. Жаль, ее жизнь оборвала авария. Берегите себя. Ну, в общем, я так понимаю, что сын трудовика, и на этом можно было бы поставить.
1: Ну, ты знаешь, я вот сейчас поймался на мысли, что все мои сверстники, ну, в том или ином виде, были обучены работать на всевозможных станках, фрезерных, точильных, сверлильных и других. У нас целые кабинеты. Я обожал. Мне очень нравилось. Мне безумно это нравилось.
2: Вот. Но печатная машинка победила, да?
1: Ну, к сожалению, победила.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Каждый человек уникален, ценен и важен. Midoriya – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
3: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Midoriya – для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
0: Серпухов, новая 23А, 8-496-712-60-33, serpukhov.midoriya.ru.
4: Спасение утопающих в долгах – наше дело. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкротсервис». Звоните 8-926-91-61-861.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
7: Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов.

0: Борисовское шоссе 117Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Сезон благоустройства в городском округе перешел в активную фазу в связи со стабилизацией погодных условий. Как сообщил глава СЕРПУ Алексей Шумко, дорожные службы приступили к ремонту асфальтового покрытия методом карт сразу на нескольких улицах. Техника вышла на объекты по адресам: Текстильная 3, Дзержинского 38, Подольская 57. В ближайшее время работы начнутся на улицах Звездной, Ворошилова и Ракова. Перечень был сформирован по результатам мониторинга дворовых территорий и с учетом обращений местных жителей. Глава округа подчеркнул, что объем работ значительный. А конечная цель – обеспечить комфорт как для пешеходов, так и для автомобилистов. Завершить ремонт планируется до 20 мая. В этом году в городском округе капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов. Подрядчики фонда капремонта уже ведут работы на нескольких объектах. На проезде Мишина 11 ремонтируют мягкую кровлю. Специальная установка подает цементную смесь наверх, где ее равняют и шлифуют. Далее последует грунтовка и финишное покрытие. На Советской 76А фасад уже готов. Сейчас ремонтируют балконные плиты. Всего в плане на этот год ремонт 8 инженерных систем, 20 кровель, замена 4 лифтов, ремонт 12 фасадов и замена балконных плит в 4 домах. Фонд капремонта осуществляет постоянный. Во втором-третьем кварталах предусмотрена пиковая мобилизация рабочих ресурсов. Жители СЕРПКО выбирают территорию для проведения комплексного благоустройства. На голосование вынесены 4 объекта. По предварительным данным, уверенно лидирует сквер у городского бора на улице Захаркина. Его площадь составляет 11 тысяч квадратных метров. Если проект победит, здесь заменят покрытие, установят новые скамейки и урны, смонтируют дополнительное освещение и высадят деревья. У серпковичей появится еще одно место для прогулок вдали от шумных магистралей. Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор может каждый житель округа на портале zagorsreda.gosuslugi.ru. Напомним, благоустройство общественных пространств реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тематическая онлайн-конференция Министерства чистоты Подмосковья состоится 6 мая в 12 часов. Спикером выступит начальник управления по обращению с отходами министерства Антон Попов. Конференция пройдет в формате видеосвязи. Жители СЕРПКО смогут напрямую задать вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе и разграничении зон ответственности. В ходе прямого эфира чиновники подробно расскажут, кто отвечает за вывоз мусора, как правильно сортировать отходы и куда они попадают после контейнера. Также речь пойдет об эко-проектах, работе пунктов «Мегабак» и правилах утилизации автомобильных шин. Чтобы задать вопрос, необходимо сегодня до 18 часов зарегистрироваться на портале госуслуг. Ссылку можно найти на официальных аккаунтах администрации округа. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором, конечно же, состоится битва интеллектов. Однозначно, да. Совершенно. И кто-то сегодня завоюет титул «Умника дня».
2: Да, потому что, ребят, мы понимаем, время межпраздничное, оно как бы не предназначено для активной мозговой деятельности. Оно предназначено для освоения новых рецептов приготовления мяса на открытом огне, для поедания этого мяса.
1: Для наблюдания за вот сейчас у нас метеорные потоки. Да. Например, вечером этим можно заниматься.
2: Можно какие-то дегустировать то, что вы дистиллировали и ректифицировали в течение осенне-зимнего периода.
1: Тогда, кстати, обязательно надо посмотреть на метеорный поток.
2: Да, благо. Координация движения.
1: Он, между прочим, сегодняшняя ночь будет самым активным, насколько я, если не ошибаюсь.
2: Во сколько пик активности придется? Часа в 3 ночи?
1: Не-не-не, он всю неделю. Вот. Но у него есть пик активности, это, по-моему, сегодняшняя ночь. У нас сегодня 5 число.
2: Да?
1: С 5 на 6, да.
2: Вот, если сегодня будет свободное время, можете прилечь где-нибудь в тихом, безлюдном месте. Желательно подальше от города.
1: И подальше от детских площадок.
2: Вот. Ну, а мы с вами в этом часе будем разыгрывать титул «Умник огня». Как сказал мой напарник, готовьтесь за него побороться.
0: Наша реклама.
3: Вернуть двигательные функции после травмы?
4: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
3: Можно! С кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
4: Центр Занарье. Подробности по телефону 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: наше радио.
1: Чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

глазах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готов пригласить вас поучаствовать в первом раунде игры «Успеть за 60 секунд». Нужна кодовая фраза.
2: Ну, ты за рулем эту неделю, поэтому банкуйте.
1: Да, я за рулем эту неделю, я буду банковать. Ты знаешь, просто несколько сообщений пришло.
2: Я буду банковать. Прозвучало так, как, а? Я буду... Не, ну хорошо прозвучало, Андрей Геннадьевич. Я буду банковать.
1: Может быть. Да, хорошо прозвучало. Но фраза будет другой. Очень много говорили в прошлом часе о каких-то таких вот работах на станках, в том числе в детстве. И ты знаешь, я не знаю, байка это или нет, но слышал я еще в школе, что когда нанимали на работу трудовика, смотрели ему на руки.
2: Байка.
1: Сколько у него пальцев.
2: Байка.
1: Байка. Ну, в общем, пусть будет кодовая фраза 9 пальцев.
2: 9 пальцев, ребята. Автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Как до них достучаться, найдете информацию на сайте наш.ру.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул «Умника дня» в нем поборется Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Ольга.
2: Ольга. Ольга. Ольга. Ольга так волновалась, что она разговаривает по Bluetooth, что, видимо, решила перейти с Bluetooth на телефон, где-нибудь что-нибудь нажала, и, как это обычно бывает в самый неподходящий момент, звонок обрывается. Либо Ольга, если она разговаривала по Bluetooth, ехала в автомобиле и заехала куда-нибудь в тоннель, и все.
1: Ну, я попробую сейчас еще разочек связаться с Ольгой.
2: А что говорят в трубке? Вот Андрей Герр сейчас пытается набрать Ольге, пытается с ней как-то связаться, что-то как-то...
1: В трубке нам ничего не говорят.
2: Это прям
1: трубки длинные гудки.
2: Длинные гудки, но значит абонент хотя бы.
1: По крайней мере, уже есть подозрение.
2: Я знаю, Ольга застеснялась, испугалась и решила, что вот сейчас...
1: Ольга здесь с нами, все в порядке.
2: Ольга, здравствуйте.
3: Я не испугалась, все хорошо, почему-то отключилась.
2: Бывает, Ольга, слава богу. Мы с вами. Теперь вы с нами и должны выбрать кого-то из нас. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
2: Шикарно. Если вы отключите громкую связь, мы будем вообще вам очень благодарны.
1: Да, все-таки она пробулькала. Я вас ввел в заблуждение.
2: Да.
3: Так, сейчас я выключу Bluetooth и включу громкую
2: связь. Нет, громкую связь не надо включать. Мы, наоборот, с вами будем...
1: Булькать.
2: Будем булькать. Будет эффект эхо.
1: Я буду задавать вопросы.
2: Микрофонные завязки.
3: Все.
2: Итак, Ольга, давайте. Андрей Германович, вам в помощники. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали.
1: В какой области искусств получил известность Харуки Мураками? Литература. А какая единица площади больше, квадратный километр или гектар?
3: Гектар.
1: Километр. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие стальную свадьбу?
3: Выбирая.
1: 11. Как называют жители города Кострома?
3: Костромчане.
1: Костромичи. В какой части света обитают каалы?
3: В Австралии.
1: Правильно. Сколько букв О в слове парнокопытное?
3: Одно.
1: Три. На берегах какой реки располагается город Смоленск? На Днепр. Существует ли химический элемент с названием дейтерий?
3: Да.
1: Нет. И в каком из фильмов не снимался Юрий Никулин? Живет такой парень, когда деревья были большими, или чучело?
3: Первый вариант.
1: Да, правильно. Когда живет
2: такой парень. Да. Там снимался восходящий. Первая, по-моему, серьезная роль Леонида Куравлева была.
3: Да.
2: По-моему, да. Два из девяти фиксируем. С таким результатом заканчивается первый раунд. И в скором времени пригласим второго участника состязания. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, друзья, мы готовы предложить поучаствовать во втором раунде. В первом Ольга играла с результатом, сыграла она 2 из 7.
2: 2 из 9.
1: 2 из 9, прошу прощения. Нужна вторая кодовая фраза.
2: Ну, у тебя было 9 пальцев про трудовика, у меня будет про физрука.
1: Давай, да, я...
2: 2 бутсы. Просто звучит. 2 бутсы, ребята. Автор 9-го сообщения будет вторым игроком.
1: Неприлично.
2: Ждем вас. Ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом играла Ольга, сыграла с результатом 2 из 9. И вот в ближайшее время решится судьба титула «Умника дня», потому что за него будет бороться Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, ребят.
2: Итак, Сергей, у нас с вами минута времени, 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
2: Поехали. Столицей какого государства является город Пномпень?
3: Ой, не знаю.
2: Камбоджа. В каком из кинофильмов не снимался Георгий Вицин? Композитор Глинка, «Земля Санникова» или «Алые паруса»?
3: «Алые паруса».
2: Правильно. Существует ли химический элемент с названием тритий?
3: Да.
2: Нет. На берегах какой реки располагается город Великий Новгород? Волхов. Сколько букв «У» в слове «турбулентность»?
3: Две.
2: Правильно. В какой части света обитают пумы?
3: Пумы. И Китай.
2: Америка. Как называются жители города Биробиджан?
3: Биробиджанцы.
2: Правильно. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие деревянную свадьбу?
3: Ой, без понятия. Лет 10.
2: 5. Что тяжелее, одна унция или один золотник?
3: Наверное, золотник.
2: Одна унция. Итак, подводим итоги. 3 верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Таким образом, Сергей сегодня у нас становится обладателем титула «Умника дня» и будет его единолично носить до завтра. Сергей, мы вас с напарником поздравляем. Ольге же просто слова благодарности. И напомню, ребята, поскольку у нас в предстоящие дни со связью, боюсь, будет какая-то беда в столичном регионе, хочется, во всяком случае, с мобильным интернетом. Там, где Wi-Fi есть, там, собственно, все будет работать. Поэтому можно будет дома с утра, вот пока у всех же дома Wi-Fi, пока собираетесь на работу или на работе же у всех есть Wi-Fi. Нет, не у всех. В общественном транспорте же, в московском метрополитене.
1: Я знаю, даже едальни некоторые, где есть.
2: Едальни. Очень много где есть Wi-Fi, где можно подцепиться к Wi-Fi и... Ребята, мессенджер Макс открываете, находите там «Умник дня» в поиске или социальную сеть ВКонтакте открываете, точно так же в поиске забиваете «Умник дня», подписывайтесь и получаете вопросики, на которые удобно отвечать единолично. Понятно, что нет соперника, не с кем состязаться, но самый сложный, самый главный противник для высоко эрудированного человека – это он сам. Вот, поотвечать на вопросики самим собой можно, напомню, в каналах «Умник дня», которые находятся и в социальной сети ВКонтакте, и в мессенджере Макс. Также можно в мессенджере Макс узнать, что сегодня за день. Есть ли какой-нибудь повод?
1: Так.
2: Что я могу сказать? Девочки, сегодня праздник. В 1921 году во Франции впервые в продажу поступили духи «Шанель номер 5».
1: Это да, это...
2: Девочки, так что если кто-то предпочитает «Шанель», кто...
1: мне кажется, ими все-таки пользуются многие.
2: Для людей старшего поколения есть повод отметить. В этот день родился Карл Генрих Маркс. Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, журналист, общественный деятель, историк. Наибольшую известность получил как автор манифеста коммунистической партии, написанном в соавторстве с Фридрихом Энгельсом. Если кто-то еще любит что-то такое интересное, то, ребят, заходите в канал «Умник дня», напомню, в мессенджере Макс. Развивайтесь, получайте полезную информацию. Всем рекомендую.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кстати, ребят, сегодня обнаружился еще один повод. Сегодня день водолаза. До 5 мая 1882 года по указу российского императора была основана первая в мире водолазная школа. В Кронштадте это было. Вот так. Так что...
2: Немного знакомых у меня водолазов.
1: Ну, это да.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Улыбка ничего не стоит, но многое дает. Дейл Карнеги.
4: А чтобы ваша улыбка всегда была на высоте, я, врач-стоматолог Лукина Любовь Руслановна, приглашаю вас в Центр медицины труда на Химиков 1. Лечение, художественная реставрация зубов и профессиональная гигиена на современном оборудовании. Рентген-контроль и фотопротокол ведения лечения. У нас приятно низкие цены. Приходите в клинику ЦМТ на Химиков 1. Телефон 763-763.
3: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса энергетики Украины, заявило Министерство обороны. Это стало ответом на угрозу Владимира Зеленского нанести удар во время парада 9 мая. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минобороны, все цели ударов достигнуты. Больше всего ударов нанесено по Сумской области, не менее 20. В Одессе под удар попала инфраструктура портов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в Полтавской области под удар попали промышленные предприятия и газопровод. В результате массовой атаки беспилотников на Чувашию погибли два человека.

зданиях нарушены несущие конструкции. Для людей из них подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в жилье, развернуты 3 пункта временного размещения. Дроны атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ минувшей ночью. Утром Николаев заявил о повторных ударах в столице Чувашии. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Дональд Трамп анонсировал операцию вечером 3 мая. После этого командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана предостерег США от приближения к проливу и заявил о готовности атаковать американских военных. По словам Хексета, операция ограничена по времени, масштабу и продолжительности. При этом американские военные не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 9 мая.

В Кремле заявили, что решение принято из соображений безопасности. Театр «Модерн», к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов, обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Спектакль играет ведущие артисты театра, заслуженная артистка России Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие. Ранее Грымов рассказал НСН о работе на спектакле «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Пример

и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасная природа. Сменный график и бесплатное питание. Трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте. Или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51. Владельцам Черри особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера Рольф Серпухов. Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе 111.

уголке России мы бы его не пробовали. И обратите внимание, что по программе лояльности «Нам по пути» вы получаете бонусы за каждую покупку. Чем таких покупок больше, тем больше ваша выгода.

0: Получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай. Только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Квартиру

представляешь, ты просыпаешься, собираешься на работу, надеваешь шлем, а гарнитура тебе говорит: Игорь Владимирович, вы не заплатили подписку за этот месяц, поедете без гарнитуры. Вот так вот. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове.

0: Ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При обстреле со стороны вооруженных сил Украины в Брянской области пострадали 5 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» нанесен по поселку Белая Березка. Все ранены и госпитализированы. Зафиксировано возгорание и повреждение многоквартирного и частных жилых домов. В Белгородской области женщина погибла в городе Шебекино в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После он также рассказал о ранении 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка, при атаке беспилотников на Белгород. Между тем, число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 34, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Погибли 2 человек. В Чебоксарах пострадали десятки домов. Там развернули оперативный штаб и открыли пункты временного размещения на базе школ. Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил доход государства акции «Русагра» основателя компании Вадима Машковича в рамках антикоррупционного иска, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. В доход России также обратили около 10,5 миллиардов рублей со счетов Машковича. Обоих задержали в конце марта прошлого года. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину они отрицают. Суд заключил Машковича и Басова под стражу. После в отношении Машковича также было возбуждено уголовное дело о отдаче взятки в особо крупном размере. Завершены работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки беспилотников на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. О локальных выбросах нефтепродукта стало известно 30 апреля после первой массовой атаки дронов. В оперштабе Кубани 2 мая сообщили, что пожар на территории морского терминала в Туапсе, который произошел в результате новой атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Горбатый кит Тимми, который ранее застрял на мелководье у побережья Германии, вероятно, не выжил, сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на экспертов морского музея в Штральзунде. По их оценке, крайне ослабленное животное не имело достаточных сил, чтобы долго плавать на большой глубине. Данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента его выпуска в Северное море 2 мая. Это произошло после того, как 2 предпринимателя профинансировали баржу для перевозки Тимми, который попал в ловушку. Более 400 заявок поступило в этом году на участие в проекте «Голоса Победы», сообщила продюсер Наиля Анварова. 22 финалиста будут принимать участие в главном 4-м гала-концерте. Он пройдет 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно участвуют ведущие российские артисты, которые выступают вместе с детьми, исполняя песни военных лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН», нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час «10 баллов» шоу. И традиционно, по вторникам, в этой студии появляется Аграфена Колесник. Феня, привет.
2: Всем привет.
3: Ну что, рассказывай, как майские праздники?
2: Я работала. Вот
1: что
2: так
1: ж,
2: примерно.
1: Что же это за поколение
2: контента,
1: трудоголиков такое?
3: Безудержное веселье. Я веселилась как могла.
1: Второго не помню, например.
2: Да, что вы веселились. Вот давайте мы с вами через неделю поговорим.
3: А что будет через неделю?
2: На этих майских праздниках я планирую отдыхать на приближающиеся.
1: Оторваться.
2: Да, я еду с друзьями на дачу, поэтому должно быть хорошо.
3: Так, хорошо. Через неделю ждем тогда контент, Феня. Ну, мы же люди заинтересованы в том, чтобы получать.
2: Я вам речку засниму, лес засниму, шашлык сфотографирую.
3: Нет, нам главное засними, как вы отдыхаете. Ну, то есть, вот, как зумеры проводят...
2: Мы в баню пойдем.
1: Причем, знаешь, вот
3: видео... Нет.
1: Это не тот контент, который нам нужен. Нам очень интересно посмотреть, как вы отдыхаете после 11 вечера. Как вы песни поете.
2: Угу.
1: Что обсуждаете. Ладно, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и уже обсудить тему, которую мы хотим вот на троих сегодня, так сказать, сообразить.
0: Наша реклама.
4: Где купить в городе Серпухов самую вкусную шаурму?
5: На Борисовском шоссе 117-Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
4: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117-Б.
5: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
6: Работает Яндекс.Доставка.
7: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
8: Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория. Клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
9: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника Мидория для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
8: Серпухов. Новая 23А. 8-496-712-60-33. Серпухов.Мидория.ру.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Феня. Дерзай.
1: И Аграфена Колесник сегодня с нами в этой студии. И, как обычно, обсуждаем одну из тем, которые так разрывают наши поколения.
2: Да, у меня было предложение обсудить аксессуары. Вообще, ну, в большей степени давайте мы начнем с мужских. Вот сейчас очень модно, мы уже с вами обсуждали, и все эти неформальные движения сейчас, и всяких мальчиков с Китай-города. Было ли у вас что-то такое, какие-то аксессуары, чем вы украшали себя?
1: Я начну. У меня был первый аксессуар, который у меня появился, наверное, это был напульсник. Они появились, по-моему, одновременно почти у всех парней на районе. Потому что почему-то считалось, что это и спортивно, и стильно.
2: Но это же никакой функциональности не несет.
1: Но, по сути, нет. Насколько я понимаю, да, напарник, ничего он не делает с точки зрения спорта.
3: Ну, типа, фиксирует запястье, но это такое, как бы...
2: Но вроде и так.
3: Ну, как, понимаешь, вот эта вот штука, они продавались в магазине спорттовары, и это действительно фиксирует запястье. Ну, потому что, когда ты поднимаешь тяжелые веса, гиревой спорт или еще чего-то, ну, можно травмировать запястье. Поэтому для жесткой фиксации запястья существует так называемый напульсник.
1: Но нам его жестко не фиксируют.
3: Ну, потому что на наших детских тоненьких ручках он жестко просто физически не фиксировался. Поэтому мы, ну, как могли, так что-то пытались. Но это было модно. Это было вот что-то такое, что давало ощущение того, что, ну, ты какой-то стильный парень, как минимум.
1: А потом еще, ну, это уже было, наверное, чуть-чуть попозже, потому что как бы период у меня никаких таких аксессуаров, кроме плеера, не было. А потом появились у меня очки брейкерские, ну, мы их так называли, брейкерские. Знаешь, была просто такая полоска на глаза, да, как, ну, как-то выглядели они очень футуристично.
3: Узкие очки, давайте их называть.
1: Да, вот, и это тоже было забавно. Ну, а потом уже в таком возрасте уже чуть более такие прям крутые аксессуары, типа, у меня была серебряная цепь, я золото принципиально каким-то, не знаю почему, никогда не мог ответить себе на этот вопрос. Золото не носил, а у меня была красивая серебряная цепочка, которую я носил, ну, наверное, до последнего курса вуза.
3: Вообще, конечно, история с аксессуарами, это она была во многом зависима от того, чем вызвано желание иметь тот или иной аксессуар. Просмотром фильма, какого-то... Ну, в общем, это все не просто так, эти аксессуары.
1: Просмотр фильма или, например, просмотр фотографий. Потому что,
2: фотографии
3: как быть модная рок-группа.
1: Да, но я, например, я точно помню, что я рисовал, мы с тусовки рисовали себе на лицах вот эту вот раскраску группы KISS.
2: Ага.
1: Ну, пытались имитировать как-то. Вот, ничего у нас, конечно, из этого не получалось, тем более, что все это довольно сложно. Там у нас ни грима не было, ничего. Вот, но, то есть, достаточно было, чтобы у кого-то висел какой-то необычный постер дома, и многие пытались посмотреть, а не сделать ли там...
3: А может... У Рэмбо была повязка в каком-то там фильме, в одной части Рэмбо, у Джона Рэмбо, у героя, у него, по-моему, в третьем, у него была повязка, которая, ну, просто, знаешь, просто повязка на голове, чтобы пот... Господи, сколько я видел людей с самодельными повязками, которые косплеили из себя Рэмбо.
2: А вы косплеили?
3: К счастью, нет.
1: Ну, я нет.
2: Ну, кстати, мне кажется, что у нас еще такая, как возможности для косплея, сейчас, понятно, больше, и в целом и косплей развился, но то, что сейчас ты можешь любого персонажа зайти на...
3: За деньги купить.
2: Да, что угодно можно купить, и я стану, как, не знаю, Китнис Эвердин из «Голодных игр», в общем, что угодно.
1: Да, но ты пойми, что тогда, то есть, во-первых, тогда фильмов было ограниченное количество, и тем более фильмов, где ярко выраженный персонаж с каким-то аксессуаром крутым, их было вообще не очень много. Ну, понятно, что Робин из Локсли, мы все делали себе луки, да, это было нормально. Но мы не ходили по магазинам. То есть единственное, что можно было купить, это напульсник. Потому что все остальное мы придумывали, как бы сделать из каких-нибудь там тряпок, вещей бывших употреблений, и то, чтобы потом еще и родители, наверное, не
3: узнали. Да, и очень, вот Андрей правильно сказал, включался креатив детский и юношеский. Потому что как таковых аксессуаров Их нельзя было взять и пойти купить, поэтому нужно было их изготовить своими собственными руками. Я помню вот этот момент, когда где-то году в 86-87 пошла мода на хэви-метал. Когда вот эти вот напульсники с шипами, кожа, вот это вот прически, я не знаю, как это, химическая завивка, я бы так сейчас это назвал, очень такие кудрявые металлисты в обтягивающих кожаных штанах. Понятно, что кожаные штаны в те времена достать было невозможно. Но сделать себе кожаный напульсник с шипами...
1: Да, вполне.
3: Пойти на чемоданную фабрику, натырить заклеп...
2: Чемоданную фабрику.
3: Ну, у нас такая была. Ну, фабрика по производству чемоданов. Натырить там заклепок.
2: Это круто.
3: Которые еще не расклепаны. Они такие, как бы, высоту были, наверное, сантиметра, ну, может быть, сантиметр. И имели такую шляпку. Пойти где-нибудь найти кусок кожзаменителя, дерматина. Чью-нибудь дверь при этом можно было, если у кого-то дверь...
1: Если она до этого обита не была,
3: да. Отрезать
1: гвоздей.
3: Кусок просто в подъезде, в чужом. Отрезать кусок этого дерматина, потому что он нужен тебе. Прийти домой и нашпиговать ее шипами.
2: А у вас были сережки? Ну, не у вас, не знаю, у ваших друзей.
1: Нет, ты знаешь...
2: Парни вообще не носили.
1: Нет, вообще
2: сережки.
1: Не носили. Но я вспоминаю, например, своего одноклассника Пашу, не буду фамилию называть, вдруг Пашку слушаю сейчас, потому что он у нас в классе стал первым панком. То есть до этого, ну, у нас было много там людей, которые тяжелую музыку с удовольствием слушали, но вот именно настоящим панком Паша стал первым. И он носил ложку алюминиевую на цепочке.
2: О, это как Маяковский. У них же была такая...
1: Да, но тут нужно понять, что достать цепочку, это была целая проблема. Но были цепочки для унитазов, вот для бачков с верхним расположением. И фишка в чем? Они были либо толстые, либо тоненькие. И вот Паша охотился за тоненькой цепочкой, потому что, ну, с толстой все смеялись бы, это, что он ходит. А это вроде бы, ну, аксессуар. И вот это вот был первый аксессуар, который я увидел у человека, своего одноклассника, который меня реально поразил просто.
3: Да, то есть с аксессуарами у нас все было, фень, но их просто не было. Приходилось что-то выкручивать, что-то придумывать. И потом наступили 90-е, когда... Ну, давайте поговорим про 90-е чуть-чуть попозже.
1: Давайте прервемся.

0: Сеня. Дерзай.
1: И продолжим наш разговор. Фень Колесик сегодня с нами. Мы обсуждаем аксессуары, которые были в нашем детстве. Ну, а потом плавненько перейдем к аксессуарам, которые сегодня актуальны.
2: В нашем детстве.
1: Пока звучала музыка, я вспомнил еще один аксессуар. Это, собственно, пиджак от школьной формы, у которого ликвидированы рукава, и он тоже использовался как некое подобие безрукавки-джинсовки. Конечно, выглядело все это вообще
2: не похоже.
1: Даже карманы были в других местах, и ткань была ужасная. Но тем не менее. Вот такие. Что еще вспомнишь, напарник?
3: Ну, если мы про 80-е говорим, то... Можно об этом говорить? Целлофановый пакет, вот обычный, мог уже стать аксессуаром.
1: Мог, уже точно был аксессуар.
3: Потому что если вот обычный пакет...
2: Это как пакет из суммы сейчас, я правильно понимаю.
3: Совершенно верно. Только на нем написано «Монтана» и нарисован орел. И это аксессуар.
1: Да.
3: Если у тебя есть такой пакет, то ты, в принципе...
1: Даже трижды постиранный.
3: Да, и стирали. И ты с этим пакетом «Монтана», ты был первый парень на деревне или девочка с плеером... С веером, потому что невозможно было ничего подобного купить где-нибудь в магазинах или...
1: В общем, жутко ругали, если ты с пакетом ходил в школу, например.
2: Да, это был мой вопрос.
1: С Монтаном, да, потому что это была целая проблема.
3: Школа-то... Как минимум странно выглядело.
1: Да, в школу, ты же хотел выпендриться, у тебя был такой пакет. Ты учебники туда, тетрадки туда, и пошел с пакетом. А тебя уже на входе начинают говорить, ты че? Ты с чем пришел? Где школьная сумка? Где ранец твой?
3: И... Ранец.
1: Ранец, да.
3: Чудовищное слово, ранец.
1: Ага. Я тоже не хочу, но у меня не было ранца.
3: Вот. Ну, 80-е просто вот все это, когда началась перестройка и хлынули все вот эти... Атрибуты заграничной жизни, которых мы были лишены в советской реальности, мы все начали вдруг понимать, что человеку свойственно себя украшать. Ну как, украшать внешне. Советского человека украшали дела, поступки, подвиги, иногда подвиг, за который давали звание Героя Советского Союза. И это было главное украшение. Мы чуть по-другому начали ко всему этому относиться, увидев, что к внешности тоже есть... Нас же воспитали в какой парадигме, что внешность, это как бы, это заграничное что-то. У советского человека это же главное душа. Стремление, вот это вот все. А внешность, это все напускное, это все западное, вот это вот нам чуждое, идеологическое и прочее, и прочее, и прочее.
2: Но все равно же, как это встречают по одежке, провожают. По-моему, мне кажется, должно же было быть желание выделиться.
1: Да, поэтому, когда хлынул сюда, после развала СССР, хлынул сюда поток всевозможных вещей, естественно, повезли сюда и всякие аксессуары. А вот это уже все, что угодно могло быть. Это могли быть какие-нибудь очки-хамелеоны, например, или что-нибудь еще. То есть их
3: все, что угодно.
1: Их было бесчисленное количество. И, понимаешь, в этом случае уже сложно сказать. То есть если мы в дни такого вот юношества были разделены на какие-то группы по интересам, то когда этот поток хлынул, хватали все подряд, никто особо не разбирался вообще, а для чего это и как это. Поэтому если что-то оригинальное у тебя получилось.
3: Я тебе больше скажу, вот еще примерно из того же, наверное, временного периода, кислотного цвета, такого малинового и зеленого шнурки.
2: Угу.
3: Шнурки эти были жутким аксессуаром. Если у тебя кроссовки, какие бы...
1: Белые.
3: Желательно белые. Если у них такие шнурки, то все...
2: Мне кажется, это и сейчас. Ну, то есть, понятно, что мы живем уже в таком мире, где я могу заказать что угодно, когда угодно.
3: Да.
2: И это придет мне послезавтра, но...
1: Но я могу сказать, где появились эти разноцветные шнурки. Они появились на вьетнамских рынках. То есть можно было прийти и выбрать себе необходимую цветовую гамму, которая они были желтые, синие, зеленые, красные, и, по-моему, все. И оранжевые еще были. Вот. Ну, то есть, в общем, такой... они были кислотного цвета.
2: У меня еще вопрос. Это не совсем про аксессуары, но вы же все равно украшали вещи. Вот эти вот там вареные джинсы, какая-то попытка сделать свою одежду.
3: Варили сами.
1: Варили сами. А, кроме того, была еще технология вытирания джинсов, потому что наши джинсы очень плохо вытирались, но сухая белизна, вот которая
3: кирпич.
1: В порошке. Об ванну можно было, их влажные берешь, и об ванну начинаешь. А поскольку наши ванны, вот эти вот большие, тяжелые, они были как раз уже настолько заматированы, потому что они очень красивые. Звездочки, чего там только не было на этих джинсах. То есть можно было это все красиво вытереть вручную. Это, ну, там два дня работы, но ты потом был красавчиком.
3: А, так, если друзья, от матери не прилетало, а за то, что вещи испортил.
1: Это тоже верно. Прервемся ненадолго и продолжим наш разговор.
0: Наша реклама.
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты им нужнее.
8: За Родину!
9: Отец в кино с 7 мая. 16+.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И продолжим наш разговор про всевозможные аксессуары, которые носит на себе человек. Мы сегодня общаемся на такую тему. Мы рассказываем, что мы с напарником носили, когда были юны. А теперь, Феня, хочется спросить тебя.
2: У них все, мне кажется, аксессуар сейчас.
3: Да, мне кажется, что угодно. Я вот сегодня носки в кроксы надела как аксессуар.
1: Так, а если бы ты надела другие носки, это были бы просто носки?
3: Нет, это был бы просто другой аксессуар. Да. То есть там же цвет, не знаю, выбор. Ну, вообще, да, есть все, что угодно. Начиная от, не знаю, проколотых носов, как аксессуаров,
2: да,
3: сережек.
2: Проколотые носы до сих пор не могу принять. Видимо, как-то закостенелость моя говорит. Хотя, с другой стороны, для наших родителей такой же дичью выглядели проколотые уши. Вот мне почему-то так кажется.
3: Не знаю, у бабушки тоже уши проколоты.
2: Нет, мы сейчас не про женщин, мы сейчас про мужчин, да. И вот здесь вот, конечно...
3: Ну, мне кажется, в музыкальной тусовке так всегда, потому что я помню, я пришла, когда мне было лет 8, я пришла в музыкальную школу. У меня был молодой преподаватель, мне было 22, и у него было проколото ухо. Вот, и моя папа это оценила, сказала, потом мы обсуждали, он только сказал мне, что так у музыкантов.
1: Ну, ладно.
3: Да.
1: Это он тебя, мне кажется, сберег.
3: Нет, там была концепция. Вот, а так, не знаю, вот телефон как аксессуар, обвес.
1: Ну, смотри, чехольчик для телефона, это же аксессуар, по большому счету.
3: Ну, да.
1: У тебя сколько чехольчиков для телефона?
3: У меня один, но у меня в школе начальной была девочка, которая, в целом это была хорошая, и девочка из обеспеченной семьи, и у нее было очень много чехлов на iPhone. Просто, мне кажется, там 40 чехлов. И она каждый день приходила в школу с новым и не повторялась, и это был такой элемент, не хвастовства, но просто было очень прикольно. И мы всегда, мы каждый день начинался с того, что мы рассматривали, какой у нее сегодня чехол на телефон.
1: Ну, это же прекрасный информационный повод.
3: Да.
1: И прекрасный повод начать общение.
3: Вот, и вообще, это очень круто, мне кажется. Я мечтала, что я вырасту, у меня будет столько же чехлов, но мне как-то вообще не дает.
2: Можно про аксессуары? Я тут что-то вспомнил. 90-е, может быть, начало 90-х, когда появилась пейджинговая связь. Пейджер, который не все могли себе позволить, потому как, во-первых, это было дорого.
1: Это было, и абонентка была.
2: Да, во-вторых, абонентскую плату, и в-третьих, у людей не было необходимости пользоваться пейджером, потому что не все были такие, оказаться-то хотелось всем. И тут на рынке появились часы, которые форм-факторе пейджеров полностью повторяли.
1: Самую популярную модель, которая, по-моему, четырехстрочечная была.
2: Разные были, Андрей.
1: Разные были.
2: И, собственно, можно было купить на рынке с цепочкой с холдером.
1: И если что, его доставать
2: и смотреть время на нем, да. И вот это вот был аксессуар. Потом еще из подобного аксессуара были аксессуары печатки, перстни-печатки. Это, я не знаю, откуда это пришло, много было всевозможных вариантов, делали из юбилейного рубля, как-то раскатывали, и из гайки, когда бралась гайка, растачивалась. Нужен был человек с руками, который дружит с головой, с фантазией, с руками и с напильником. И он из этой гайки делал просто потрясающий, если какая-нибудь латунная гайка, просто блестящая, красивая печатка.
3: У меня есть история про печатку. Я сейчас смотрела и смотрю «Пиратов Карибского моря», и там я впервые увидела, как печатку применяют. То есть понятно, что это еще и время подходящее, но когда в Сургуч прикладывают, и я захотела, я до этого хотела себе кольцо с печаткой, но я прям захотела и решила, что я куплю себе кольцо, потом я куплю себе Сургуч, расплавлю его и смогу вставить печать. Это очень круто.
1: А куда будешь ставить?
3: Просто, я не знаю, письма вам напишу и поставлю там печатку. Это же вообще такая функциональность.
1: Раз уж напарник заговорил про пейджер, то дальше появилась эпоха других аксессуаров. Это чехлы для сотовых телефонов. Но не такие, о каких мы сейчас говорим. Потому что сейчас у нас...
2: Кожаные.
1: Кожаные, которые вешались на ремень.
2: С прищепкой.
1: Да. Вот. Это были ужасы. Они были некоторые там, условно, с записной бумажной книжкой. То есть не входили еще какие-то дополнительные функции. Вот. Это была тоже целая история. И на один телефон можно было купить, несколько, например, там, вариантов. они были кожаные.
2: Еще, Андрей Геннадьевич, помнишь, это был крайне короток век этих... этих приборов электронная записная книжка.
1: Да, да. Ну,
2: они крайне...
1: недолго.
2: Они вот буквально зашли на рынок и тут же стали устаревшими, но электронная записная книжка форм-фактор современного смартфона. Ну, вот размер.
3: Ну, да.
2: Раскрываешь, раскладушечка, и там у тебя маленькая клавиатура, маленький стилус и маленький черно-беленький экранчик. И ты как бы вот можешь там записать, допустим, Феня Колесник, номер телефона я могу записать, там адрес какие-то. И сколько-то там памяти было? Сколько-то килобайт.
1: Да, она там ничего не держала. Ну, нет, по большому счету от нее же ничего не требовалось.
3: Ну, да.
1: То есть свою функцию она вполне себе выполняла. Дальше туда же пошли фоторамки, которые тоже недолго прожили, и прочие вещи, связанные вот с такими пока что еще на тот момент примитивными совершенно цифровыми технологиями.
2: И еще, Фень, не знаю, как в Москве, наверное, тоже, это, наверное, год... начало 90-х. Просто карточка, банковская карточка была офигенным аксессуаром. Не привязанная ни к какой платежной системе. Вот просто...
3: Ты не будешь ее носить на себе.
2: Ты ее носишь в портмоне, да, в бумажнике. Да. И где-то заходя...
1: Ты его открываешь, чтобы все увидели.
2: Что у тебя, да, есть карточка. Ты встаешь в баре, допустим, вы сидите с друзьями, говоришь, у вас карточкой можно оплатить? На тебя смотрят как-то сумасшедшего. Какой карты? Ты еще не знаю, принеси волосы, не знаю, единорога, чтобы здесь расплатиться. Нет, мы картами не принимаем. Что делать?
1: Да, да, да, да,
2: карточки,
1: да,
2: не везде принимают.
1: Да, ребят, вот. Ребят, я вам потом отдам. Да, платите, да, наличные. Да. Это так было, да.
2: Это действительно, вот сейчас это кажется дичью какой-то и смехом. Фин, но мы жили в таких вот...
3: Но мне кажется, еще такой есть у вас аксессуар мужской преимущественный. Меня тоже это... Ну, как, короче, меня это, да, расстраивает, наверное. Это запонки. У моего отца всегда были запонки и какая-то, ну, не прям коллекция, но были несколько, есть именные запонки. Это же очень круто. Почему нет женских рубашек на запонках?
1: Я тебе открою секрет, что запонки в основном носили мужчины, которые связаны с работой в официальной одежде.
3: Ну да, понятно, что ты не наденешь.
1: Потому что их некуда просто, ну,
2: нужна, во-первых, специальная рубашка. Не ко всякой рубашке подойдут специальный манжет, под который, да, под запонки. Таких рубашек нельзя было прийти в магазин и сказать, дайте мне рубашку. Ну, то есть это где-то нужно было такую рубашку найти. Это как галстук-бабочка.
1: Угу.
2: Галстук-бабочка носится, да, под определенную рубашку, под фраг. Не у меня, не у напарника фрага нет в гардеробе.
3: Мне кажется, надо это исправить.
2: Давайте, может быть, прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

Лиза, подними, я научусь с тобой играть. Лишь руку протяни. Когда замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Феня. Дерзай.
1: И давайте продолжим наш разговор про аксессуары.
2: Про главный аксессуар 90-х мы что-то забыли, Андрей Германович. Барсетон.
1: Да, конечно, барсетки очень активно использовались.
2: Это всеми.
1: Был даже, между прочим, мало того, что это, вот, собственно, был такой, наверное, самый главный мужской аксессуар, который был, ну, на показ выставлен. Еще же барсетка была элементом, так сказать, для сборища танцев.
3: А какая связь?
1: А ты не знаешь?
2: Нет. Женская сумка.
1: Нет, собирался народ, ставили барсетку по центру.
2: Женская сумочка ставилась, да. Ну, не барсетка.
1: Барсетка тоже ставилась.
2: Нет.
3: У вас нет? Танцы
2: нет.
3: Были?
2: Ну, я просто когда период барсеток, это уже, мы на танцы уже, ну, мы уже по-другому ходили. Ну, то есть, когда барсетка, это 90-е, еще скажу. Каком у нас году дефолт был? 98-й год. 95-й где-то год. 97-й, вот так вот.
1: Барсетки?
2: Да.
1: Да нет, да. Раньше.
2: Нет, Андрей.
1: Я тебе точно могу сказать раньше, потому что я на третьем курсе института, я уже ездил с барсеткой в машине. А это был 93-й год.
2: Ну, вот я тебе говорю, 93-95-й, вот где-то вот эти вот года, так, условно говоря.
1: Еще один аксессуар, это были зажигалки. Дело все в том, что до какого-то момента в основном все использовали для того, чтобы добыть огонь, спичку.
2: Спичка самый достойный, простой способ.
1: Да и стоила, что там, коробок одна копейка. А дальше стали появляться зажигалки. Ну, те, кому повезло, у кого в загашниках лежали, знаешь, дорогие советские и зарубежные зажигалки, многоразовые, они, как правило, были металлические, такие солидные все, заправлялись, ну, одни этим
2: бензином калашей.
1: Да, вот, были и газовые, вот. А потом нас начали заваливать вот этими одноразовыми. И в них вставляли клапаны, исправляли их. Впаивали, да.
2: Либо был еще способ. Берешь ножницы маникюрные, поддеваешь выпускной клапан, чтобы он был открыт, и сверху баллоном заправляешь.
1: Ну, там чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, но хватало где-то на неделю. Плюс еще можно было там постоянно менять кремень, ну, который...
1: Ну, кремень-то можно было поменять, это несложно, тролик вытаскиваешь,
2: и ты вот с этой... Они же все были голубые, зеленые, желтые, каких-то невообразимых цветов, вот эти вот прозрачные зажигалки, и ты ходишь...

0: в принципе, такие можно найти, только они очень нефункциональные, очень...
1: Они их новые можно купить, они не продаются.
0: Очень капризный инструмент. Это не просто гаджет, это инструмент для определения времени. Да, что-то мы развоспоминались.
1: Ну,
0: спасибо большое,
1: я считаю.
2: Да.
0: Ждем тебя через неделю. А на сегодня короли вечернего радиоэфира прощаются с вами и уезжают в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И услышимся уже завтра. Надеемся, что завтра будет такая же прекрасная погода.
2: Всем пока.
0: Хорошего вам ужина, спокойной ночи.
1: Да, ужин.
0: Все, расходимся. Пока.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
4: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене – 3900 рублей. Телефон в Серпухове – 763-763.
5: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
3: Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в роль в Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью обмена. Выгодные программы «Рольф Финанс» и «Трейдин». Комиссионная продажа вашего авто на ваших условиях. Ждем вас в «Рольф Серпухов». Борисовское шоссе, 111.
6: Как списать кредиты? Как подать на банкротство? Как защититься от коллекторов? Расскажем на бесплатной консультации. Компания «Банкротсервис». Записывайся. 8-926-91-61-861.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». И именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
9: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 000. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
8: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. 8-915-185-52-54.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны, все остальное —

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона. Аэропорт Внуково вечером вновь начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. При этом снято ограничение на прием выпуска самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация. Между тем, в Белгородской области тракторист погиб при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого при ударе беспилотника в городе Шебекино погибла женщина. Кроме того, в Белгороде в результате атаки дронов пострадали 2 человека. Россия сохраняет убежденность в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил посол по особым поручениям МИДа и глава российской делегации на обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. По его словам, Москва обеспокоена тем фактом, что страны ядерной тройки отходят от закрепленных пониманий и договоренностей. Это создает опасность прямой военной конфронтации между ядерными державами. В начале февраля истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Владимир Путин до этого объявил, что Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Гособвинение просит приговорить бывшую посудомойку кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского к 20 годам колонии. Александр Житенко обвиняет в участии в деятельности террористической организации, содействии ей и попытке вовлечь несовершеннолетнего. Заседание проходит во втором западном окружном военном суде. По версии следствия, она пропагандировала Легион Свободы России. Он признан террористической организацией в России и запрещен. Сама обвиняемая вину не признает. Защита утверждает, что речь шла не о вербовке, а попытке предотвратить радикализацию подростка. Мошенники под видом представителей госорганов начали звонить москвичам старшего поколения якобы с предложением о выплате ко Дню Победы, предупредил столичный департамент информационных технологий. Злоумышленники называют адрес, дату вручения медали или выплаты, создают ощущение официальности. Затем просят личные данные, включая паспорт, СНИЛС, реквизиты карты. Департамент напоминает, что представители госорганов никогда не запрашивают приватные данные по телефону. Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини не исключил, что во время посещения 61-й Венецианской биеннале окажется в павильоне России. Там в пятницу, 8 мая, до официального открытия будет записываться перформанс музыкантов из России, стран Африки и Латинской Америки. По словам Сальвини, искусство и спорт должны быть свободны от споров, бойкотов и запретов. Формально павильон России останется закрытым для широкой публики, но сегодня в нем началась серия перформансов. Посетить их можно по специальным приглашениям до 8 мая. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лифтинг, омоложение кожи, моделирование контуров тела, устранение целлюлита, повышение эластичности кожи, восстановление тонуса. И все в одном сеансе.
2: Как?
1: Легко и быстро аппаратом Айкун. Уникальная технология стимулирует все слои клеток кожи, активирует выработку собственного коллагена и расщепление жировых клеток.
2: Центр Занария. Айкун. Результат виден. После первого сеанса. 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. Квартира.

0: Круглосуточно.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если...

0: противопоказания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренностей США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по регулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3

Комитетом Белгородской области пострадали четверо местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе при атаке дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали двое человек. Президент Румынии Никуш Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар Феррари, в котором находился рэпер Нав.

Белорусская арена Соболенко заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища, отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арена Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил

0: Наша реклама.
1: Не знаете, где купить входные и межкомнатные двери? Двери тут. Борисовское шоссе 117Б. Замер, доставка, установка. Профессиональная врезка двери. И каждая пятая дверь в подарок. А также ламинат,

8-900-579-79-51. Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Не сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Курь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат. Специалисты территориального отделения управления Роспотребнадзора по Москве в Западном округе оперативно начали эпидемиологическое расследование. Ведомство выдало предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, которые не имеют сведения о вакцинации против кури или ранее перенесенном заболевании. Также объявлено о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам. Стартовал прием заявок на участие во второй летней школе Ильдара Абразакова молодых вокалистов. Она пройдет с 30 июля по 1 августа. По итогам предварительного онлайн-прослушивания отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Ильдар Абразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители возраста от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы 15 июля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Янова.
0: Наша реклама.
2: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене – 3900 рублей. Телефон в Серпухове – 763-763.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове – 353537.

0: сегодня. Это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: ваше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренностей США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе при атаке дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никуш Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Dexbell Metal Wave. Как пишут участники этого великолепного ансамбля, это самый странный микс, который ты сегодня услышишь. Или возненавидишь, или залипнешь. 80-е, метал, брейкдауны, экстрим вокал. Как по мне, так огонь. Обложка сингла стилизована под облоги Modern Talking, опция ностальгия активирована. Году в 85-м или 86-м, когда мне было, соответственно, лет 8 или 9, началась уже перестройка и всякое разное сопутствующее. И вот одним из сопутствующих было то, что в широкий доступ, а в узком музыка всегда была, что бы там вам ни говорили, стали просачиваться разные группы, разные стили, в том числе и Modern Talking. И как-то за час вроде бы до полуночи я сидел возле приемника, а на УКВ Ленинградского радио была программа «Ваш магнитофон». Они там просто тупо брали и включали целиком альбомы разных жанров. Там было всякое разное, в том числе и Modern Talking. И помню, папа подарил мне пару аудиокассет, и это прям было для меня богатство, и вот я записывал себе музло с УКВ приемника. Было же время. А впрочем, кто знает, что там будет дальше. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Что делать, когда чума на оба дома? Тестируем вакцину. К открытию дачного сезона. Какой природный материал лучше подходит для строительства? Опытом делятся топовые прорабы-дизайнеры. А также клуб путешественников. Знакомимся с восточными мотивами.

0: прямо же сейчас Нуки выпустила новый трек в его названии. И тут я спросил у интернета, я не такой умный, я слушал Modern Talking, латинская фраза, которая переводится как «растворяй, сгущай» или «разлагай, соединяй». Это ключевой принцип в алхимии, символизирующий процесс трансформации и преобразования. Насколько я понял, Дарья рисует в композиции некоего конформиста, приспособленца, беспринципного человека, от души снаряжая его всяческими прекрасными качествами. И на крест он повесит, и продаст, и любые жертвы принесет во имя своего эфемерного или вполне материального блага. Не мы, мол, такие, жизнь такая. Что ж, наверное, можно считать, что это памфлет. Давайте получше разглядим этот удивительный экземпляр.
1: Жесткий диск.
0: Нуки, Солве Каэгула. Ну или как-то так, у меня по латыни двойка была.

0: Первый трек от Нухи только что.
1: Жесткий диск.
0: Гоним дальше и предлагаю утяжелиться. На связи Элис Эвер. Кто не знал и забыл, великолепный проект. И следующий, само собой, под чарующие звуки, волшебный мир, созданный профессором Толкиным. Новая работа «Great Plague You» — агония умирающего королевства, пожираемого чумой и разложением. Песня повествует о великой чуме, постигшей северное царство людей Дунедайн Арнор. В сингле рассказывается о море, ну, не в смысле море-море, а в смысле мор, когда все умирают. И распаде, об ужасе перед неумолимо наступающей эпидемией, что несет смерть всему светлому и живому. В треке можно услышать пронзительный скрим и утробный гроул, агрессивные бласт-биты и монументальный бас, кочевый блэковый ритм гитары, мелодичные соло-партии наряду с оркестровыми и пианино. Вся песня пропитана ядом и тленом.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Элис Эвер, Great Plague You.

0: Кто-нибудь остался еще у радиоприемников? Alicever, Great Plug You.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив Deep Blue на долгое время выпал из поля зрения поклонников. Состав ужался до 3 человек, но качество никуда не пропало. В конце прошлого года парни дропнули одну работу впервые за долгое время, а ближе к середине апреля вторую. Вот вам немного из комментов. Ядрен батон, вы живы? Новый трек, вот почему снег пошел. Этот трек вылез у меня в рекомендациях на Яндекс.Музыке. Мне стало стыдно, что я никогда прежде о вас не слышал. Это просто любовь с первой песни. Не искал даже месяц. Но нашел чистое золото. Господи, этого нужно было дождаться. Что за жир? У меня лицо растеклось.
1: Жесткий диск.
0: Deep Blue, чем тебя согреть, стынущий человек?

0: Команда Deep Blue, трек «Чем тебя согреть, стынущий человек». Отличная работа, огонь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас дебютная работа коллектива, который вот только что появился на свет. Ну, почти только что. Знакомьтесь, группа Mutes. Как пишут музыканты, у нас не было идеи специально делать песню на трех языках. Просто в какой-то момент стало ясно, что именно так она работает лучше всего. Русские, английские и японские появились не ради эффекта, а потому что каждый из них добавил треку свою эмоцию. Где-то нежность, где-то тревогу, где-то странное ощущение внутри себя. Нам хотелось, чтобы песня одновременно была тяжелый, мелодичный, немного сбивало с ног, чтобы после первого прослушивания оставалось ощущение, что это было вообще. Надо включить еще раз. Суки с японского «нравится» или «люблю». Давайте заценим. Для дебютной работы, как мне кажется, просто отлично.
1: Жесткий диск.
0: Mutes. Суки.

0: команда Mutes, трек «Суки». По-японски это «нравится» или «люблю», а не то, что кто-то подумал.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Панг» с восклицательным знаком, название трека «Гильотина». Но мы уже знакомы с этим музыкальным коллективом. Краткая информация. Дерзкий дуэт из Сибири стучится в дверь своим вторым за эту весну синглом. После фита с группой «Потери» парни накатили еще больших скоростей, ударившись в острый хардкор-панк, который не оставляет шансов на пощаду. С первых секунд обрушиваясь на слушателя стеной агрессивных гитар и бешеного ритма барабанов, словно лезвие, стремительно летящее вниз, динамика композиции выстроена как неотвратимое приближение приговора, нарастающее напряжение, взрывная кульминация и финальный удар. Ну что, готовы?
1: Жесткий диск.
0: Панг. Гильотина.

0: Команда Pong, трек называется «Гильотина». Имейте в виду, все это художественные произведения.
1: Жесткий диск.
0: Группа из Москвы. Так по-прежнему лаконично написано о музыкальном коллективе Take My Eyes у них в группе ВКонтакте. Ну что ж, а больше нам и не надо. Давайте послушаем новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Take My Eyes, Decolatio. Кажется, это снова латынь.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Astro Sail», название трека «Камень», краткая информация. Столичная команда «Astro Sail» представляет финальный сингл с грядущей пластинки, на котором сравнивает твердую, гордую породу с символом неизменного и знаком вечности, застывшей в материи. «Камень» хранит память тысячелетий, равнодушен к бегу времени и стоит непоколебимо, когда вокруг бушуют бури. Но это прям как из этой субстанции. Именно эта идея легла в основу нового сингла, воплотившись в монументальном звучании дум металла. Каждая нота здесь подобна глыбе, каждый аккорд шагу сквозь толщу веков. Музыка давит и завораживает, она не торопит, а заставляет остановиться, ощутить вес времени и заглянуть вглубь себя. Давайте заглянем вглубь себя.
0: Жесткий диск.
1: Astro Sail, камень.

0: Monster Sail. Трек называется «Камень». Помню, как-то 100 лет назад группа «Кирпичи» выпустила альбом в жанре «Stone Rock». Он был концептуален. Это я просто про камень, ну, как-то вспомнилось, и никто от них не ожидал, потому что от «Кирпичей» меньше всего ждут концептуально-музыкального альбома.
1: Жесткий диск.
0: Ускоримся немного. Поступил вопрос: а что будет, если в брейкдаун ставить чистый вокал? Отвечают команды Valentine и Call the Vatican.
1: Жесткий диск.
0: Valentine, Call the Vatican, паранойя.

0: Валентайн, Call the Vatican, Паранойя. Так называлась эта лирическая музыкальная композиция.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Birth of the Monolith. Название трека «Хозяин крови». Краткая информация. Кемеровская метал-формация выпускает второй сингл с грядущей майской пластинки, которым знаменует новый виток в внутренней мифологии группы. Музыканты погружают слушателя в атмосферу древнего мистического обряда, где тяжелые, почти ритуальные ритмы сплетаются в едином потоке на стыке пост-метала и блэк-метала. Композиция медленно набирает силу, после достигает кульминации экстаза, а затем растворяется в эхе, оставляя слушателя опустошенным и впитавшим в себя первобытную энергию.
1: Жесткий диск.
0: Birth of the Monolith, «Хозяин крови», и это закрывающее сегодняшний выпуск ЖД, 8-минутное эпическое полотно. Немного, правда, пришлось подрезать. Целиком, ну, никак не влезает.

0: Above of the Monolith, хозяин крови. И на этом, к огромному моему сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски ЖД можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио впервые более чем за полгода. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, они сверили часы по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Лавров и Рубио также обсудили график двусторонних контактов. В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. После того разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, чтобы лучше понять, где находятся Москва и Вашингтон, и как двигаться в правильном направлении. Средства противовоздушной обороны с 2 часов дня до

над регионами с 9 утра до 2 часов дня. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19, проинформировал Сергей Собянин. Аэрофлот перенес авиарейсы в базовом аэропорту Шереметьево, а также отменил некоторые полеты из-за временных ограничений, сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Курь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный

Отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Эльдар Абдразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым – самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни,

ящик комода и кожаный мяч запрятан в чулан. И сегодня не так, как всегда, встало солнце в окне.